0: вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум!

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
0: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: Джейку J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80. 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Доброе утро, дорогие друзья.
1: Здорово.
0: В эфире утреннее шоу на радио Максимум. Ну, я думаю, что вы уже, наверное, и сами догадались. Но насчет погоды-то вы не в курсе. Плюс 19 в столице. Облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. В общем, хорошая такая стабильная летняя погода.
1: Ну, погодка что надо. Честно говоря, охота прямо сейчас вырваться и догулять эти летние денечки.
0: Лететь, колотить.
1: Ну.
0: Здесь в этой студии не стесняется в выражениях. Эксперт в области покупки мотоциклетных перчаток Дмитрий Шиманский.
1: Я просто вчера пришел и купил любые. И понял, что...
0: В смысле любые?
1: В этом и есть моя экспертиза. Но я сказал, давайте мне недорогие. Они говорят, а почему вы считаете, что тем, кто учится, нужны недорогие?
0: А они сказали, что скупой платит дважды, да, эти все
1: дурацкие? Не-не, они так на меня посмотрели. Но я потом понял, что там два парня в магазине были. Они, в принципе, немножко злобненькие.
0: Ага.
1: То есть туда, понимаешь, нельзя приходить начинающим, потому что начинающих
0: да.
1: раздражают.
0: Ну-ну-ну.
1: И вообще я понял, что надо было заучивать заранее артикул товара. То есть, будьте, и тогда бы они были милые. А так они изначально злобные, поэтому что с ними сюсюкаться, собственно.
0: Злобный байкер, да?
1: Да, 3200 за каждую пару отвалил.
0: Сколько ты
1: себе
0: взял?
1: Себе и жене.
0: Себе и жене. Надо было идти с женой, она бы их построила.
1: Не, со мной была.
0: По струнке смирно.
1: Измерила и взглядом. А Чаки Боя, кстати, не пустили на Останкинскую башню.
0: Да?

0: дорогие друзья, я как раз взял жену и думал, схожу на Останкинскую башню хоть раз за 20 лет работы на телевидении, посмотрю, как это выглядит нормально сверху оттуда, с Останкинской телебашни. Так не пустили, заразы, сказали, паспорт нужно при себе иметь или оригинал какого-нибудь другого документа. Я им пытался впарить свои госуслуги, но был послан далеко и подальше, в сторону Останкинских прудов, где взял лодочку в прокат и плавал вокруг, разгоняя уток веслами. Вот такой вот у меня был вчера денечек, дорогие друзья.
1: Кайфанул не по-детски.
0: Как и вы кайфанете сегодня от утреннего шоу на Радио Максимум, потому что у нас рамка для автомобильного номера раз, автовопрос два.
1: Загибай пальцы, как
0: говорится. Новости 3, 4, 5, 6. Тему раскатаем туда-сюда.
1: Гость у нас еще
0: гость
1: будет.
0: Классный у нас.
1: Будущее
0: будет.
1: Столицы, молодежь, кадры и сохранение наследия. Вот что будем обсуждать.
0: Вау, дорогие друзья, все это под классную музыку в этом часе. Red Hot Chili Peppers, Billy Idol, Shine Down, Kaiser Chiefs, Sum 41, Soul Asylum, Foo Fighters распечатывают первый час своим брейкаутом. Круто, мощно, громко, все вместе.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Ну, не самая веселая песня для утра среды.
2: Про поезд в один конец.
1: Про поезд в один конец, хотелось бы с обратным билетом. Но мы вместо билетов с Дмитрием Шуманским, например, в общественном транспорте или используем чиновости или шновости, как в этом случае.
0: Шновость на радио «Максимум».
1: Вот так рассказал кондуктору, да, что-нибудь интересненькое, а он тебя отпустил.
2: Именно. Вот не сейчас пожурит. Бы я... Встретишься мне кондуктора, я ему, знаешь, что говорю?
1: Слушай, кондуктор.
2: Я говорю, прикинь, робот китайской компании Unit 3
1: так.
2: превзошел рекорд Усейна Болта в беге на 100 метров.
1: Ничего
2: разогнался
1: себе.
2: До скорости 12,66 метров в секунду.
1: Вау!
2: А лучший показатель у Болта 12,42 всего-навсего.
1: Угу.
2: Пробежался по беговой дорожке стадиона и в итоге врезался в шкаф.
1: Так.
2: Но это мелочь, потому что действительно получается, судя по видео, где

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: В итоге врезался в шкаф.
3: Так.
2: Но это мелочь, потому что действительно получается, судя по видео, где этот робот бежит, он еще размахивает ручонками, стабилизирует свое положение в пространстве, то есть понимает, зараза, что может упасть, и балансирует. Это же как бы выглядит даже жутковато, слишком антропоморфно, я бы даже сказал.
3: Только некоторое восстание машин произошло, я правильно понимаю?
2: Восстание emptiness машин.
3: Это очень быстрое восстание машин, причем.
2: Причем тоже one way.
3: Будет ли что-то делать по этому поводу сам Болт?
2: Забьет, наверное.
3: Забьет или все-таки?
2: Ему-то что?
3: Попытается обогнать. Но, честно говоря, в этой же новости я вот знал, что некоторые въезжают в стройку, но чтобы тормозили в шкаф, я такое слышу впервые.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на ФСК.ру и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Ну, если вот вам хотелось чего-нибудь такого бодрого и забористого с утра пораньше, вот Sum 41 со своим Still Winning – это то, что нужно.
2: Есть
1: то,
2: еще
1: что доктор прописал.
2: Вариант, как можно взбодриться, но все постепенно. От Sum 41 сейчас мы оттолкнемся и плавно прилетим в этот факт, а там бодрость такая, что бодрость потом отсыпаться надо.
1: Бодрость из трех фактов. Один правильный. Точнее, два правильных, один неправильный. Чуть не запутал.
2: Значит, если ты хочешь взбодриться лютейшим образом и получить приз от Радио Максимум, рамочку для автомобильного номера, ну, глядя на которую, сразу понятно, что ты любишь хорошую музыку и вообще у тебя все в порядке со стилем.
1: Или любил когда-то.
2: Да, то давай-ка ты для начала отправь нам заявку на участие в игре, в этот факт, а уж потом поговорим.
1: Ну, тогда ждем с нетерпением. Прямо сейчас специально обученный мужик расскажет, куда ее нужно отправить.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Беникс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация.

0: регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
4: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
5: В «Ленте».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
12: Топ-5 покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: Амода C7. Собрать взгляды.
13: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
12: А выбрать нужно только одну?
13: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Чак и Шуманский.
1: Ленни Кравиц, Мик Джаггер и бог знает, кто еще там вместе с ними в этой композиции участвовал, но God Gave Me Everything I Want вошла уже, как бы, да, в музыкальные плейлисты многих поколений и не собирается оттуда вылезать.
2: Как и What the Fact тоже стал классикой.
1: О, да.
0: What the Fact на радио Максимум.
2: И Михаил пишет, говорит, вот уже у меня, говорит, друг рамочку выиграл, так. А у меня все еще ее нет. Так. Останется сейчас, говорит, только ее силой забирать.
1: Здравствуйте, Михаил, не надо силой.
3: Доброе утро всем.
1: Доброе.
2: Нет, но вещь-то хорошая, в принципе, тем более, знаешь, друг, который обладает слишком большим, чем ты, он начинает становиться врагом потихоньку.
1: Ну скажи, но он как-то себя по-другому начал вести, когда у него рамка появилась?
3: Да, сразу он зазнался.
1: Зазнался, но ничего, сегодня мы... Как его зовут?
3: Иван.
1: Мы сегодня Иване уделаем баки.
2: А мы сейчас уравниловка.
1: Да, уравниловка с помощью рамки. Итак, три факта, два настоящих, один придуманный. Нужно тебе догадаться, Михаил, какой факт мы придумали сегодня.
2: Сегодня играем в честь Дня городошного спорта.
1: Городки.
2: Именно.
1: Класс. Играл ли ты когда-нибудь в городки, Михаил?
3: К сожалению, нет, но видел пару раз.
2: Понял. А я однажды присутствовал на городском чемпионате.
1: Да ты что?

0: расскажи поподробнее.
1: Я не помню, что это был за город, но все было максимально серьезно.
0: Пьянка стояли, была страшная.
1: Стояли линии, в которых рубились деды.
0: Так. Только лишь деды.
1: Там были в основном деды. Ага. И ходили очень такие, знаешь, судьи.
0: Серьезно?
1: Причем их было много.
0: А одноглазый был? Мне кажется, люди, которые играют в городки, у них должна быть какая-то
1: сейчас же стеклянные еще вставляются.
0: Травмоглазый.
1: Я мог не понять, что он
0: одноглазый.
1: Значит, так. И сейчас я тебе назову три фигуры.
0: Я так и знал, что это будет об этом.
1: Три фигуры, и одно из них — это чистой воды выдумка.
0: Готов?
2: Да.
0: Поехали.
1: Итак, взяв в руки биту, ты можешь попытаться разбить коленчатый вал,
0: так.
1: пулемет

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Можешь попытаться разбить коленчатый вал,
3: так,
2: пулеметное гнездо,
3: ну,
2: или продуктовый магазин.
3: Слушай, ну хочется руки сейчас.
2: Все хочется, я понимаю.
3: Хочется этой, как она называется, дупа?
2: Супа.
4: Так, получается, танк, пулеметное гнездо и продуктовый магазин.
2: Коленчатый вал.
3: Почему танк? Где ты взял танк вдруг?
2: Коленчатый вал?
3: Коленвал.
2: Да, пулеметное гнездо и продуктовый магазин.
3: Продуктовый магазин. А можно уточнить, продуктовый магазин 24 часа или?
2: Умалчиваю.
4: Мне кажется, это первый вариант.
3: Первый вариант не существует.
2: Коленчатый вал, нет такой фигуры?
4: Ну, мне кажется, нет.
2: А как ты себе представляешь остальные две?
4: Ну, пулеметное гнездо я видел, да, там такая штука.
3: Так, продуктовый магазин тоже ходил, судя по всему, не раз.
2: Вот его хотелось бы узнать, как ты себе представляешь. Ну и что? Ну,
3: можем пофантазировать.
2: А вот мне интересно, а если ты не выиграешь рамку, ты еще ниже в ранге друзей опустишься?
3: Твой друг Ваня просто...
4: Да, я думаю, совсем будет обиднее, поэтому...
3: Он трубки перестанет брать с тебя.
2: Надо бы сейчас, конечно, поднапрячься.
3: Итак, коленвал.
4: Игра коварна, да? Значит, тогда все-таки третий вариант.
3: Продуктовый магазин. Ну хорошо, ладно.
2: Признаться честно, придумывая, я вообще мало на что рассчитывал, но оказалось...
3: Вот
2: даже
3: оно.
2: Неплохо. Принимается третий вариант. Итак, коленчатый вал. Фиксируйте, дорогие мои. Это одна из фигур в игре «Городки». Это вы уже поняли.
3: Так.
2: Состоит из 5 городков.
3: Я, кстати, знаю, как он выглядит.
2: Да, расположенных в букве «С». Центральные городки образуют осевую часть фигуры, а боковые служат концами вала.
3: Ну, как коленвал, но это все понятное дело.
2: Пулеметное гнездо. 3 городка кладут так, чтобы получилось окошко.
3: Да, внутри...
2: А в это окошко вмещает 4-й городок, он выступает в роли пушки.
3: Да,
2: 5-й городок кладут сверху, завершая конструкцию. У фигуры, кстати, есть альтернативное название. Бабушка в окошке называется.
3: Согласись. Для детей.
2: Пулеметное гнездо или бабушка в окошке. Вот такой вот.
3: Выбирай, что
2: тебе. А продуктовый магазин придумал я.
3: Ну, я даже знаю, как бы он выглядел, если бы это была настоящая история.
2: Как бабушка в окошке?
3: Нет, он выглядел как палки колбасы, которые лежат.
2: Просто две рядом.
3: Их надо сбить. Ну, Мишаня, ну, молодец, ну, выиграл раунд.
2: Заставил нас попереживать, конечно.
3: Фу, теперь она твоя. Миш, ты тут еще?
4: Обязательно.
3: Слава, обязательно тут. Хорошо, финальный вопрос тебе после вот этого канала.
2: Сколько меткости нужно, чтобы сбить продуктовый магазин?
4: Максимум!
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Если он видит.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27. Интеллектуальные технологии X-Lantix ET. Первоклассный комфорт X-Lantix ET.

0: Т8. Три характера СТО уже ждут вас в дилерских центрах.
1: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров СТО. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99.
3: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Спасибо.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Каждый я, все мы любим что? Автовопрос, правильно, погнали.
1: Автовопрос. Автовопрос на радио «Максимум».
2: Мне понятно, зачем перчатки мотоциклисту, потому что там есть специальные вставки, они амортизируют при падении удар.
0: И внутри... Он не хочет трогать руками некоторые детали мотоцикла.
2: Ну, вообще, я тебе скажу так, что... Натирает без них все равно.
0: Я представляю себе, я иногда езжу там на самокате, на велосипеде, натирает.
2: А вот моднейшие перчатки без пальцев для водителей машин, вот где настоящий стиль.
0: Да кто, да что ты такое?
2: Ты понимаешь, вот вспомни клип Red Hot Chili Peppers, где сумасшедший таксист увез Энтони Кидиса.
0: Да, слушай, так
2: нет, там
0: By the way, да.
2: И вот эти перчатки, они сразу придают какой-то маньячности.
0: Да. Не, ну нормальный человек не наденет перчатки.
2: Или наденет.
0: Или наденет. Друзья, пришло время
2: автовладельца
0: сказать правду. Кто из вас, дорогие радиослушатели, автолюбители, они же автовладельцы, водит машину в перчатках? Или знает людей, которые водят машину в перчатках?
2: Данные их нужны нам прямо сейчас.
0: Напишите 8926 007 нам в мессенджер Макс.

0: и Шуманский.
1: Что ж ты делаешь, Джаред Лето? Всю душу из меня рвешь своими песнями. Beautiful Life в эфире, а у нас автовопрос про перчатки для вождения автомобиля.
2: Пытаемся выяснить, кто эти люди, кто водит машину в специальных перчатках без пальцев.
1: Был некий Базилио, знакомый кот, пишет Иван, который водил перчатка. Может, до сих пор водит, но странный, конечно, тип.
2: Ну, вот Никита говорит, у него на прошлой работе был водитель, который водил машину в перчатках. Был не от мира сего. Много странного делал. Бегал по парковке, показывал, куда парковаться, когда его никто не просил. Или разгонялся до 100 км в час, катился по дороге, пока машина сама не остановится.
1: Достал сейчас из бардачка перчатки, надел. Не, ощущения не те, пишет Евгений.
2: Доброе утро, Шумачак. Я вожу в перчатках свой ВАЗ-2110, ибо зимой в Волгограде, когда температура воздуха достигает минус 20, а то и минус 30, просто невозможно дотронуться до руля. А печка, пока прогреется, салон уже успеваешь доехать до пункта назначения.
1: Вот так вот. А Максим говорит, знает много людей, управляющих авто в перчатках. Лично, к сожалению, ни одного, и все они гонщики. Если на скорости руль выскочит из рук, можно стать довольно больно. Ну а в обычной жизни это, конечно, излишнее.
2: Но так не может согласиться с этим Вася, который присылает фото своих перчаток и пишет: «Да, детка! Rocky Forever».
1: Ну, в общем-то, что и следовало доказать.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Где ты, там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
3: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
4: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом.

0: Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarctic-star.ru.
1: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
2: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: С 17 по 24 августа в утреннем шоу рубрика «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут о самых интересных местах российской столицы, о том, как они меняются с течением времени и стремятся в будущее, о местах, где можно отдохнуть, прокачать кругозор и проявить свои творческие способности. От музеев и парков до стадионов и киностудий. Подключайся к эфиру и проведи последние летние недели на максимум. 12+.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Может быть, еще немножко утреннего шоу, ребятки?
1: Так давайте еще часть к 3.
0: Ну, погнали. Плюс 19 в Москве. Хорошая, прекрасная летняя... А, нет, нифига, плюс 17. Похолодало, друзья. Беру свои слова обратно. Но ничего, мы справимся.
1: Все относительно. Вот ты говоришь, похолодало, а для меня, наоборот, понормальнело.
0: Понормальнело. Ну, видите, все зависит от... взгляда.
1: И да? Не так много надо, вот не нужно изобретать какие-то сложные кому вещи, чтобы кайфануть. Вот чуть-чуть стало посвежее в Москве, мне уже норм вполне. Может быть, сегодня возведем тему простоты до абсурда и ее и обсудим?
0: Предлагаю, да.
1: Тема прост.
0: Прост.
1: Возглавляете фан-клуб телефона Nokia 3310, может быть, вы?
0: Который год уже.
1: А может быть, вы готовы доказать, что квартира-студия — это идеальное жилье?
0: Так.
1: А может, все ваши любимые песни построены на одном единственном аккорде?
0: Ну, может, там просто расскажете о каких-то очень простых вещах, которые вы любите всем сердцем?
1: Давайте про вот эти простые вещи поговорим.
0: Давайте. 8-9-2-6-0-7-103-7. Это просто наш мессенджер Макс. Может просто написать нам свои истории. А также в группе «Радио Макс» ВКонтакте просто все это прокомментировать каким-то образом.
1: Что-то простенько пишите, не заумно.
0: Да, не сильно... Не сильно замороченный трек-лист у нас также будет в этом часе. Для вас, пожалуйста, Garbage, Metallica, Queen, The Offspring, The Strokes, Radiohead. Прямо сейчас Blur, Song 2. Погнали. Проще некуда, кстати, композиция.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: это «Максимум». Где ты, там «Максимум». В смарт-часах или автомобиле, в умной колонке, на сайте или смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Музыкально. Радио «Максимум». Музыка, которая заряжает. Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Москва на максимум.
1: При поддержке официального городского сервиса Мосбилет 0+. Утреннее шоу и голоса Чака и Шуманского, как всегда, в ваших приемниках. Или откуда вы сейчас эти голоса слышите?
2: И мы, как всегда, делимся с вами не только шутками-минутками, но и полезными советами, как провести остаток лета.
1: Ну, мы с тобой этот остаток будем работу работать. Все, наотдыхались.
2: Ну, чеки-бой, у нас рабочий день с 7 до 11. А дальше отдыхай, расслабляйся, просвещайся. Вон, в музей можно для разнообразия сходить.
1: Да что я в этих музеях не видел? Я и в Третьяковке был, во второй Третьяковке, и в Пушкинском, вообще, где только не был.
2: Ну, Чак, ну серьезно, ты же вроде на радио «Максимум» работаешь, предлагаешь самую попсу. Музеев-то в Москве полным-полно, самых разных и не самых раскрученных.
1: Ладно, ладно, давай, что там из нераскрученного у тебя есть?
2: Во-первых, не у меня, а у Мосбилета. Регаешься в этом сервисе и покупаешь проходку вообще в любой музей Москвы. И на другие крутые события. А во-вторых, начать можно с Государственного биологического музея имени Тимирязева. За 100 с лишним лет там скопилось более 110 тысяч разных доисторических древностей. От аммонитов и трилобитов до строматолитов.
1: Стоп, а давай теперь по-русски. Что там за слово у тебя последнее было?
2: Строматолиты. Ага. Горные породы, где развивались одни из первых микроорганизмов на Земле. Им от 1,5 до 2 миллиардов лет.
1: Ой, ничего себе раритеты.
2: Дальше можно отправиться в Дарвиновский музей. Там тоже живая, точнее уже не живая природа, но поближе к нам по времени. Например, чучело слона, который жил в питомнике Николая II. Или райские птицы из Новой Гвинеи. Или омар, которого Гагарину подарили.
1: В общем, в мире животных на паузе.
2: Ну, типа того. А напоследок надо будет в музей космонавтики заглянуть, чтобы от Гагарина далеко не уходить. Загибай пальцы. Первый искусственный спутник Земли — раз. Кардиограмма Гагарина за сутки до полета — 2. Космический корабль «Союз» — 3.
1: Понял. Дальше можно не перечислять. В общем, точно как-нибудь после эфира сходим.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Шуманский.
1: Проклятый крип. Группа Radiohead в эфире утреннего шоу 8.14. А мы сегодня, ну мы сегодня на простом, друзья. Вы рассказываете о неких очень простых вещах, которые вы любите, ну, всем сердцем.
2: Ну вот пишет нам, например, наш давний слушатель Камушкин. Он решил ответить фотографиями. Полка с винилом.
1: Полка с винилом.
2: Автомобиль Mazda 6 красного цвета.
1: Неплохо.
2: Футболка The Translator с под клетчатой рубашкой.
1: И приставка Dendy.
2: И приставка, подделка под Super Nintendo Entertainment Systems. И пишет, тут без слов, мужики, всем сердцем. И родители, конечно, любят. Ну вот давайте разбирать.
1: Если разобраться, как будто это игра. Нужно гадать, что из этого не его. Да?
2: Во-первых, все его.
1: Да? Машина красная тоже
2: все
1: его?
2: Все его.
1: Вот эта красивая красная тачка, совершенно это Вася, наверное. Боже
2: Но
1: мой.
2: У меня вопрос. Как давно мы начали с вами считать это простыми вещами, скажите, пожалуйста?
1: Ну, действительно.
2: Давайте начнем с виниловых пластинок.
1: Давай начнем с того, что у меня ничего этого из того, что он показывает, нет.
2: А у меня гитара, винил и машины есть.
1: Ну, у меня есть приставка, но она чуть получше, наверное. Машина нет, но майка за транслейтер должна быть у каждого уважающего себя человека, я считаю. Это базовый минимум.
2: Я просто сомневаюсь, что это простые вещи.
1: Плюс, ну, а знаешь, что все это нивелирует? То, что у него есть автомобильные перчатки.
2: Да, здесь, конечно, все вышли в ноль в итоге.
1: Он нас подкосил этой новостью, поэтому мы же пока ее перевариваем и будем переваривать еще долго. Друзья, 8926-007-1037, пожалуйста, напишите, какие простые вещи вы любите всем сердцем.
2: И, кстати, ну, только, конечно, знаете, что по-настоящему все-таки простые. Вот мы с Чаком записали видео к этой теме, да? Вот мы там говорим про воду.
1: Про воду.
2: В принципе, H2O, нет, ну, если взглянуть как бы совсем...
1: Ну, я без топ-2, это много, я просто HO сделал.
2: Чтобы, кстати,
1: чтобы еще проще
2: чтобы
1: было.
2: Чтобы других не огорчать, еще пару сообщений прочитаю. Sub Space пишет, Dendy и самодельные гитарные усилители тоже вот считает это простым. Да ты вскрой, посмотри, что там внутри.
1: Какой?

0: Да, это мы привыкли, что все вот так вот, само работает. Там люди ракету запускали, чтобы все вот так вот тоже работало. Друзья, у нас далее простая, легкая, ненавязчивая реклама, после чего Металлика и The Strokes.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
9: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
14: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
15: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
16: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: The Strokes, You Only Live Once. Помню, бывал я на концерте группы The Strokes в Горбушке еще, представляешь, все в старые. Они приезжали, выступали прямиком из Нью-Йорка.
2: А сейчас тебе предлагают шновость.
1: А это тоже неплохая альтернатива.
0: Шновость на радио Максимум.
2: Говоря о бразильском футболе, мы себе представляем ловкие трюки, дриблинг.
1: И прическу Роналдо.
2: Именно, такую неутомимость. Но иногда там происходят всякие рода казусы.
1: Всякие роды.
2: Например, во время юношеских футбольных матчей все может испортить попугай Ара. Сине-желтый гость, незваный гость матча вызвал лютый хаос. Судье пришлось остановить состязание.
1: А что он натворил?
2: Он начал нападать на игроков, причем довольно агрессивно. Я думал, что эта птица создана для того, чтобы радовать глаз. Но оказалось, что это настоящий
1: хищник.
2: Футбол-руинер, я бы сказал даже.
1: Футбольный хищник?
2: Да.
1: А может быть, он подумал, что игроки играют в футбол яйцом его?
2: Ну, тогда можно сказать, что полностью оправдан.
1: Что яйцо попугая Ара выглядит точь-в-точь как футбольный мяч.
2: Тогда никаких претензий. Игрокам пришлось покидать поле в панике, спасаться бегством.
1: Ого, а бегают они будь здоровы.
2: Сам понимаешь, но даже это не спасло, потому что на фотографии, которую мне сейчас прислала редакция специализированная,
1: лично.
2: Действительно, игроки под натиском этого попугая падают на поле.
1: А они умеют изображать боль, да,
2: пытаются, да, изображать из себя уже бездыханных, чтобы второе нападение не произошло ни в коем случае.
1: Притвориться мертвым, да, как
2: медведь. Поэтому игра в футбол не только интересна, но и опасна.
1: Опасно, друзья. Ну, вообще, честно говоря, попугаю большие претензии.
2: Претензии.
1: Ара. Ну ты чё?
2: Дай играть по-братски.
1: Дай играть по-братски, Ара.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
12: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Бегали, чтобы вы их кормили.
3: Так, Билли Бонс пишет: «Доброе утро, самое простое. Это всегда все самое домашнее, как мне кажется. Большинство людей это испытывали, наверное. Вот, например, ну сидишь ты на острове на Мальдивах, своем личном. Все включено.
2: Очень знакомая ситуация.
3: Хороший шведский стол, стул тоже довольно твердый. Вокруг красота. Но вот картошечки бы сейчас домашние жареные».
2: Это
3: так,
2: всегда.
3: Так хочется порой.
2: Это приветствуется.
3: Если возьмешь на Мальдивах-то.
2: Люблю поесть, почавкать, ага. Что-то вкусненькое, умять. Так. Пишет Зир. Вот, вы знаете, все сильнее формируется чувство голода, конечно, благодаря таким сообщениям.
3: Ну, раз уж мы про еду заговорили, не могу не прочитать Екатерину. «Доброе утро», пишет она. «Очень люблю одну простую вещь. В нашем советском детстве это часто подавали на завтрак. Потом как-то из моей жизни это почти исчезло. Сейчас заново полюбила бутерброд. Брод с белой булочкой и сливочным маслом, особенно свежим и фермерским. Огонь.
2: Знаю, многие еще сверху сахарком посыпают, и получается такой примитивный, но...
3: десерт.
2: Он на самом деле достаточно вкусен.
3: Ой, что-то так есть захотелось.
2: Особенно если на кубики разрезать, получаются порционные кусочки а-ля канапе.
3: Ну, в общем, это уже...
2: какая-то уже высокая кухня, знаете.
3: Дорогие друзья, всем приятного аппетита.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Газета на совещании в офисе.
1: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
2: Everybody fucking up! Yeah!
0: Drop that! Он просто слишком любит Heavy Monday на радио Максимум.

0: Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38%.

0: 30% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
3: Ваш кар...
4: Наш прайс! Кар-прайс!
5: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
6: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
7: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард.
8: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Всем здорово, ребята!
1: Hello.
0: Всем здоровья, ребята! Даже вот так вот, это утреннее шоу на радио Максимум. С вами Чак и Шуманский. Плюс 17 градусов в Москве.
1: Прямо сейчас. По пробочкам обновляю страницу и смотрю внимательно на трехбалье, которые не вызывает никакого ужаса и кошмара.
0: Который день, кстати, уже, да, заметь?
1: Да, внешняя сторона МКАДа немножечко постаивает из-за ремонта дороги, начиная от Каширского шоссе в сторону Бесединского, и туда дальше чуть-чуть захлёстом в районе Москвы-реки пробка формируется. А у нас смена темы резкая в прыжке.
0: Смена пажеского караула.
1: Сегодня много разных неофициальных праздников, среди которых и Всемирный день фотографии, и день рождения русской тельняшки.
0: Вау.
1: Но вот день превращения в бабочку...
0: Как красиво.
1: Да, какое-то, знаешь, в этом есть магия природы.
0: Действительно, все бабочки, они изначально были гусеницами, не очень лицеприятными, да, такими существами, а потом превратились в абсолютно божественные, волшебные создания, которые порхают и летают и дарят всем...
1: Крылышками
0: бяк-бяк-бяк-бяк-бяк-бяк, да.
1: Значит, и каждый из нас хотел бы иметь возможность хоть раз в жизни по щелчку пальца трансформироваться во что-то более прекрасное. По его мнению, прекрасное.
0: Ну, давайте сделаем вот такую тему. То есть, вы, ну, предположим, ну, не гусеница, но что-то около того.
1: Вы — это вы.
0: Вы — это вы. Давайте, вы — это вы. Вот кого бы вы хотели трансформироваться за сутки, например, да? Сколько там окукливается? Бабочка, не знаю. Ну, возьмем сутки. Ну, вот даже...
1: Пусть будет так.
0: Или даже за время утреннего шоу, вот за час, как мы будем... Вот за час кем бы вы хотели стать, кого бы превратиться? Вообще любой вариант подходит. Фантазия не ограничена.
1: Кроме мне и так хорошо.
0: Кроме Чака и Шуманского. 892...
1: Не советую.
0: 892-6007-1037. Присылайте в мессенджер Макс свои сообщения. Мы будем их читать с огромным, преогромным удовольствием, так же, как и слушаем музыку в этом часе для вас. Папа Роуч и Plain White T-Shirts, Nothing But Thieves, Scorpions, Depeche Mode, Muse, AC/DC, Evanescence. Прямо сейчас классика жанра, группа Aerosmith, Crying.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Вот она наша, Эмили Пархайт, Evanescence, Call Me When You're Sober. Очень красивый клип, как сейчас вспомню. В костюмах она там, то все пятое-десятое, вот тоже бабочка.
2: Сегодня день превращения в бабочку, и мы хотели бы вас спросить, а в кого бы вы хотели превратиться?
1: Ну-с.
2: Ой, Щелчкова, а что далеко ходить? Я бы окукливался в вашего начальника, ходил бы довольный. Как царь во дворца, пишет Диман.
1: Так.
2: Ну, тебе предстояло бы много чего еще делать, хочу тебе сказать.
1: Через многое пройти, много чего пережить.
2: Да, то, что на нас сильно не орут регулярно, это часть процесса.
1: Это нам повезло просто.
2: Да, просто мы тоже много чего делаем,
1: это
2: прямо
1: пока,
2: скажем.
1: Это пока.
2: А как бы ты нами управлял, Диман? Вот интересно, распиши свою стратегию. Это был бы кнут или пряник?
1: Да, и зарплату напиши. Иван пишет, трансформироваться в Хэтфилда и спеть. Оглянись, 8 рублей. Я забыл мотив песни.
2: А, это Through the Never песня.
1: Through the Never, оглянись, 8
2: рублей. С черного альбома, да-да-да, там... Там прямо оно, я помню, это очень старое видео.
1: Я представляю себе, даже я не знаю, что такое «Оглянись, 8 рублей».
2: Да.
1: Вася Камушкин в костюме Михайлова хочет окуклиться. И такой вечером, покасики, чишикастики.
2: То есть...
1: Чего-то мы, видимо, не знаем.
2: Речь идет об ироничном обыгрывании фразы «приветики-пистолетики». Хорошо.
1: Друзья, кого бы вы вместо себя поставили, точнее, в кого бы вы хотели превратиться в ближайшие сутки, вот как бабочка из гусеницы превращается в прекрасную бабочку, вот у вас тот же самый процесс должен произойти, но вы можете выбрать любое животное.
2: Даже Костя Михайлов.
1: Даже мышь иглистую. 8-9-2-6-0-7-103-7. Пишите, пожалуйста.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуманский.
1: AC/DC Big Gun в эфире утреннего шоу на радио Максимум. Мы читаем ваше сообщение на тему того, в кого бы вы хотели превратиться, аки гусеница в бабочку.
2: Антон спрашивает: Чак, а ты бы хотел после окукливания превратиться в Шуманского? А Шуманский в Чака?
1: Нет, ни в коем случае. Это же регресс.
2: Дауншифтинг, я бы сказал.
1: Дауншифтинг по полной программе.
2: Нет, просто понимаете, есть некоторые принципиальные базовые вещи, которые нас друг в друге сильно раздражают.
1: Да,
2: и стать обладателем такого фундамента, это... А с другой стороны, стать, значит, понять.
1: И простить.
2: И простить, возможно.
1: Я бы превратилась в медведя, пишет Олеся. Причем нету ударения, но я решил, что...
2: Значит, все
1: так,
2: правильно,
1: что
2: да,
1: именно
2: говоришь.
1: Так она и хотела сказать. Проспать всю зиму и не видеть все это мерзкое, холодное. Проснуться уже весной и кайфовать от того, что тепло и солнце. Какая хитренькая Олеська.
2: Олеська, ты знаешь, по крайней... Нет, ну, Олеська хотя бы дело реальное предлагает.
1: Конечно, что она не Олеська, а Олеська, что тоже две разные вещи.
2: Две большие разницы, да, соответственно, но.
1: Димон пишет, как бы он хотел нами управлять, и тут у него, конечно же, метод кнута.
2: Давай,
1: метод кнута, давай до свидания. А, это он его убрал. Осуждаю, он такой метод. По ЗП договорились бы, будут подносить мне дары, буду снисходительным. Ну, слушай, все как у нас.
2: Ну, давайте так, 8-926-007-103-7, вы пишите тогда, мы рассмотрим вашу кандидатуру на роль нашего же руководителя.
1: Ура!
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус». Теперь

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
2: Только в ленте.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями

0: Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804-0+.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
3: Привет. Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
6: С первой ноты.

0: Шуманский.
1: Просто такая странная любовь. Группа Depeche Mode в эфире утреннего шоу на радио Максимум. И чтобы немножечко, да, разбавить нашу тему про окукливание, предлагаю шновость.
0: Шновость на радио Максимум.
2: Значит, россияне перестали искать смысл жизни и начали пытаться понять, как найти себя.
1: Ну почему? А, то есть раньше искали смысл жизни,
2: да.
1: А теперь ищут себя.
2: Это не то чтобы грустная новость, просто акцент сместился.
1: Uh-huh.
2: И речь идет о запросах в интернете. Вырос в поисковиках запрос «Как найти себя» с 39 тысяч обращений в месяц в 2019 году до 70 тысяч в 2025.
1: Вау, ну это серьезный рост.
2: Да, соответственно, там же немножко параллельно идет вопрос «Как понять, чего я хочу?». Что, согласись, особенно у молодых людей, я так понимаю, этот вопрос стоит острым образом. Да, и глобально получается, что мы становимся более рациональными, потому что смысл жизни уж слишком размытая формулировка. А найти себя, это уже речь идет о возможной профессии, о том, какую я хочу семью, где я хочу жить.
1: А там, глядишь, и смысл появится.
2: Вот, знаешь, оптимист, собственно говоря.
1: Но это не точно.
2: Поэтому я, кстати, давно отказался от концепции поиска смысла жизни, потому что он вот каждую секунду свой.
1: Где, в какой момент? Произошло.
2: А когда я понял, что смысл, вот сейчас смысл хорошо провести шоу.
1: Да, ну,
2: оно, шоу закончится, смысл потом, мне нужно будет на площадке научиться водить мотоцикл. И можно таким образом...
1: У тебя каждый раз новый.
2: Да, сегментируй смысл жизни под каждую ситуацию.
1: Хорошо устроился. Ну, раз смысла в жизни нет, тогда предлагаю, значит, поесть, потом реклама, потом Scorpions и Nothing But Pips.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящей.

0: настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Nothing but thieves в эфире Evolution 9.44, друзья. Ну что, кто бы из вас хотел стать кем-нибудь? Ну вот так, по мгновению волшебной палочки, буквально из гусеницы превратиться в бабочку.
2: Роман говорит, что по большому счету готов был бы стать одним из участников любого коллектива, который у нас транслируется на радио.
1: Готов на все уже, да, Роман?
2: Да.
1: Кроме Талбашман. Если ты не сам Талбашман.
2: Юленька говорит, что а как же про... А, это про тему о простом. Просто поспать.
1: Ну, в общем, и сложным.
2: В общем, значит, в общем, грубо говоря, подводя итоги, да, в принципе, люди довольны тем,
1: кем они являются.
2: Кем
1: сейчас
2: они являются. Да, я надеюсь, что это свойственно не только слушателю Радио Максимум, человеку самоуверенному, понимающему, кто он и что он.
1: Но мы вообще вот этот вопрос по поводу кукливания, да, превращения из гусениц в бабочку, в большинстве своем хотели бы адресовать, конечно же, молодежи, потому что они сейчас находятся, да, вот в том самом периоде своем, что их можно назвать, ну, гусеницей. И впереди у них превращение, ну, скажем так, в бабочку.
2: И вот это превращение может быть контролируемым или хаотичным.
1: Да.
2: Я вам, глядя с высоты собственного опыта, скажу, что в какой-то момент в свою жизнь лучше взять собственные руки и уже самому решать, кем ты будешь в будущем, соответственно, да? Но что нам с Чаком обсуждать? Мы уже забыли, каково это.
1: Да.
2: А есть люди, которые помнят прекрасно.
1: И впереди у нас будет целый час, где мы будем как раз

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».

0: Андрюха Заберин. Ваши музыкальные решалы.
1: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
0: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду. Все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на Радио Максимум.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
2: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на ФСК.ру и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо все включено. Киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
8: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
6: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум возможностей.
1: Доброе утро, дорогие друзья. С вами все еще Чак и Шиманский.
2: Здорово.
1: На радио Максимум, да. Ну что, этот эфир проходит при поддержке проекта «Молодежь Москвы», и мы сегодня с вами будем обсуждать будущее столицы, молодежь, кадры и сохранение наследия. В гостях у нас директор городского центра профессионального и карьерного развития города Москвы Евгений Андриенко. Здравствуйте, Евгений, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Может, мы с Чаком не особо молодежь, но вы знаете, судя по формату общения и тому, как нам пишут наши слушатели, все-таки молодежь-то мы где-то в глубине души еще остались.
1: Что-то молодое.
2: Но в наше время, когда нам было там по 16, особо, я честно признаюсь, никто не занимался. Хочешь идти в кружок, иди, это твой выбор. Но чтобы специальная была организована служба, скажем так, да, давайте в общем и целом для начала, что в принципе в Москве для молодежи делается, куда податься.
3: На самом деле я тоже чувствую себя молодежью, хотя давно уже вышел из этого возраста. И вы уже сказали про молодежь Москвы. Это, наверное, такой главный городской проект. Он существует около 5 лет. За это время тысячи мероприятий, тысячи реализованных молодежных идей. Мне, например, вот, наверное, больше всего заходит то, что открытые такие мультиформатные пространства, в которых любой москвич соответствующего возраста может забронировать бесплатно танцевальный зал, фото, видеостудию.
2: Ну, это, кстати, звучит шикарно.
3: Студия 3D-моделирования, 3D-печати. То есть вот реализовать какой-то свой проект, и это все абсолютно бесплатно.
2: Это, главное, в ногу со временем. Звучит, ну, не просто как поиграть ножички, да, там во дворе.
1: Но главное, чтобы эта молодежь была заинтересована, ведь это тоже важно.
3: Совершенно верно. Но еще для такой молодежи, которая заинтересована, еще есть система грантов мэра. Ага. Например, за 25-й год было выдано больше 60 грантов. Если говорить про...

0: Именная стипендия правительства Москвы. Ежегодно эту стипендию получают 2000 лучших студентов-бюджетников, а лучше они потому, что они должны учиться на хорошо и отлично и на нужных городу специальностях.
1: Кстати, стимул учиться хорошо, вот я его до последнего еще в школе особо не понимал, потому что мне все говорили: слушай, ты главное сейчас закончишь школу, дальше там самое интересное начнется. А здесь, я так понимаю, ты понимаешь, ради чего тебе стоит, в принципе, стараться.
0: Да, у них тоже достаточно много проходит мероприятий. Они предлагают какие-то свои проекты, мы помогаем их, им реализовать. Сейчас еще очень важно, что интересует молодежь, это трудоустройство, кадры.
1: Вот мы об этом сейчас еще пообщаемся, кстати.
2: Ну что, молодежь, ваш час, ваш час на радио Максим настал.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский. Максимум возможностей.
1: О возможностях для молодежи Москвы мы сегодня говорим в эфире утреннего шоу на радио «Максимум». В гостях у нас сегодня Евгений Андриенко, директор городского центра профессионального и карьерного развития города Москвы. Здравствуйте, Евгений, еще раз.
2: Если кто-то немножко недоумевает, почему только про молодежь Москвы говорим, а вы, дорогие мои друзья из других городов, если имеете отношение к молодежи, какой-либо вообще деятельности по формированию,

0: кампанию, молодежной политики. Так. Мотайте на ус, да формируйте у себя, пожалуйста, такие центры.
1: Записывайте за Евгением.
0: Да, кто мешает. Да, давайте к трудоустройству. Мы на нем закончили прошлый наш выход в эфир. Есть какие-то здесь возможности дополнительные для молодежи?
2: На самом деле, вот я руковожу центром уже 10 лет, и менялись поколения студентов, но для всех важно, куда пойти работать, как найти работу. И мы у себя вместе с нашими студентами придумали такой проект, как «Карьерный форум «Взлет». Он у нас проходит уже, проходил 4 раза, и вот прошлый год у нас было более 10 тысяч участников молодежи, было 100 партнеров. Проводили мы это на ВДНХ, в бизнес-технограде. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить на форум «Взлет» этого года. Он у нас пройдет 13 сентября в кластере Ломоносов. Вход открытый, мне кажется, будет полезно и для партнеров, и для студентов, и не только студентов, для молодежи посмотреть, пообщаться с работодателями.
0: Это у нас прикольно. Раменский бульвар, дом 1.
2: Совершенно верно.
0: Там можно пересечься со своими будущими работодателями гипотетически?
1: Можно ли найти реально вот так просто работу, придя на взлет?
2: Конечно. Вы знаете, вот прошлый форум у нас студенты придумали такую фишку. Мы выдавали участникам браслеты разных цветов. Почему? Потому что есть существенное отличие от первокурсников, которые приходят просто посмотреть. Следующие курсы — это другой цвет, это уже практики и стажировки.
1: Продвинутые, скажем так.
2: Да, и заключительный цвет — это те ребята, которые уже выпускаются и готовы проговорить с работодателями.
1: Хоть завтра, да,
2: практически? Да, и хоть завтра получить диплом и выйти на работу.
1: Круто.
2: Это было всем полезно, и вот наши партнеры нам сказали за это огромное спасибо.
0: А предыдущие форумы прошли? Как прошло, так сказать?
2: Все очень хорошо проходит. Ребята находят туда, куда можно пойти попрактиковаться, находят работодателей. У нас представлены абсолютно все сферы. И банки, и IT-компании, и государственные структуры на любой вкус.
0: Я вижу здесь раздел партнеров форума «Взлет». Название компании зачитывать не буду, но каждый раз, когда я буду новую люди называть, поверьте, вы всех их знаете, да, абсолютно точно.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и в

0: Шуманский. Максимум возможностей.
1: Всем еще раз здрасте и доброе утро. В эфире Чак и Шуманский. Говорим сегодня о максимум возможности для молодежи Москвы. В гостях у нас сегодня Евгений Андриенко, директор городского центра профессионального и карьерного развития города Москвы.
2: И углубляемся в проекты для молодежи непосредственно.
3: Да, спасибо. Максимум возможностей. А у нас есть в Москве

которые позволяют работать с молодежью всего спектра. То есть у нас в районах города созданы молодежные палаты, где ребята включаются в жизнь своего района, решают какие-то локальные проблемы, задачи жителей. Еще один уровень – это работа с вузами. В вузах у нас созданы студенческие парламентские клубы. Начинали мы 9 лет назад как эксперимент. Сейчас у нас около 60 студенческих парламентских клубов. Ребята знают, что происходит у себя в университетах, mm-hmm. и тоже решают какие-то задачи. Создали законотворческую комиссию даже при студенческих парламентских Круто. Клубах. И в Москве еще есть молодежные палаты при Московской городской думе. Это такое, можно сказать, вершина работы с молодежью. Там всего 60 человек, mm-hmm. и там представлены как раз представители молодежных палат, студенческих парламентских клубов. В Москве много муниципальных депутатов молодежного возраста. Есть представители партии и молодежных советов различных организаций. И это как раз позволяет ребятам, с одной стороны, знать, что происходит у себя в УЗИ, в mm-hmm. районе, с другой стороны, иметь такой ориентир выхода на городской уровень, на городскую площадку. Еще, мне кажется, особенно на радиостанции, нужно сказать про работу в медиапространстве. Mm-hmm. У нас есть несколько проектов, которые направлены на работу с журналистами, с молодыми. Проект «Спецкор» и официально зарегистрированное СМИ «Первое студенческое агентство». Мы работаем как с журналистами, так и с ребятами-блогерами. Очень много интересных форматов. Больше всего ребятам заходят блог-туры. И mm-hmm. блог-туры, на самом деле, очень разные. Девчонкам нравится посещение разных фэшн-виков и тому подобное. Можно посетить еще недостроенную станцию московского метро, посмотреть, как это все работает. Парням больше нравится, конечно,

0: В принципе, про жизнь города, что происходит, когда происходит, т.д. и т.п. Прикольно. Пёстренько.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.

0: и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: понял. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
8: 0+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский. Максимум возможностей.
1: Кто о чем, а мы с Евгением все о молодежи, причем о молодежи Москвы. Сегодня много чего интересного узнают те, кто внимательно послушает наш эфир, особенно если вы, ну, наверное, не вы конкретно радиослушатели, а ваши уже дети, хотят какого-то светлого, классного будущего.
2: Ну, вообще, развитие для себя, да. Я вот сейчас на сайте нахожусь непосредственно,
1: не одним,
2: непосредственно центра

0: профессионального и карьерного развития. Здесь есть раздел «Город героев». Вот что-то мне там интересно достаточно. Не все так просто, да? Расскажите.
1: Да, есть такой проект, причем его придумали наши студенты, и было это уже 10 лет назад, когда это не было каким-то мейнстримом. Вы знаете, вот есть выражение, каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды. А наш проект про то, что как раз сохранять историческую память, историю нашей страны, и чтобы дальше эта память передавалась следующим поколениям. И начинали мы с того, что ребят просили изучить, начать себя и изучить историю своей семьи, историю родственников, которые воевали, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны, участвовали в каких-то других героических историях нашей страны. И когда ребята начинают это изучать, у них, скажем так, формируется как раз и патриотизм здоровый, и любовь к родине. Участвуем в различных мероприятиях, да, проводим концерты и патриотические акции для ветеранов, возложение цветов, экскурсии, выставки, встречи с участниками боевых действий, с участниками специальной военной операции. Очень много разного происходит. И, вы знаете, вот могу сказать, что за 10 лет, хотя сменилось несколько поколений студентов, но тяга к изучению истории, она, мне кажется, только увеличивается. Приходят ребята с какими-то новыми проектами. Вот, например, проект «Герой моего района» — это про то, что рядом с вами в соседнем доме, в соседнем подъезде может жить действительно человек, который достойно выполняет свою деятельность, учитель, волонтер, спасатель и тому подобное. Ребята придумали этот проект, сами находят таких уникальных людей, записывают с ними интервью. У нас даже есть интерактивная карта. Около там 200 интервью было записано в разных районах Москвы. Придумают какие-то другие форматы. В этом году мы начали усиленно взаимодействовать с Российским военно-историческим обществом, и благодаря совместным усилиям сформировали список из захоронений участников отечественных войн, требующих присвоения охранного статуса. Тоже ребята изучают уже даже не то, что историю Великой Отечественной войны, но и войны 1812 года.
0: Кстати, классная инициатива по поводу популяризации, знаете, людей, которые в тени. Выдающийся человек — это не всегда селебрити. И подсветить действительно твоего соседа, который изобрел какую-нибудь классную штуковину, это, по-моему,
2: того же учителя, который научил много лет. Это круто.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
6: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается? На мне род Гудова

0: комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799.
2: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Шуманский. Максимум возможностей.
1: Говорим сегодня о возможности столичной молодежи. В гостях у нас сегодня Евгений Андриенко, директор городского центра профессионального и карьерного развития города Москвы.
2: Да, и говорим сегодня мы в том числе про участие молодежи в политической жизни столицы. И в общей черте так мы сказали, да, что у нее есть возможность на нее влиять.
1: Да.
2: А давайте про конкретные инструменты.
3: Про конкретные инструменты... Я уже поднимал тему. У нас есть законотворческая комиссия студенческих парламентских клубов. И за последние 2 года ребята предложили более 200 инициатив законодательных. И больше 50 мы передали для доработки депутатам Московской городской думы, Государственной думы. У нас есть уже достижения, то есть часть инициатив она была принята. И можно сказать, это инициативы не только касающиеся учебы молодежи, но спектр самый разный. Это и ЖКХ, это и льготы до

0: донором костного мозга и жилищный кодекс. То есть ребята видят какие-то проблемы и пытаются как раз через законотворчество предложить свое видение, свои пути решения этих проблем.
1: А есть такое, что молодежь действительно видит что-то, то, чего не видят, например, уже взрослые люди вроде нас с вами?
2: То есть постоянно, острый взгляд.
1: Да? Острый взгляд, да, свежий.
0: Острый взгляд, много таких тем, как я уже сказал. Но вот, например, у нас сейчас студенты-очники и студенты-заочники, они в не совсем равных положениях. Почему? Потому что сейчас уже ребята выпускных курсов, они трудоустроены, и часто это официальное трудоустройство, и при этом у них нет возможности получить отпуск для сдачи экзаменов. А у заочников есть, да, вот ребята тоже предлагают как-то пересмотреть
1: скажем так, политику.
0: Да, да, политику. И таких вопросов очень много.
1: Ага.
0: Еще что хочется сказать, вообще сейчас у ребят есть посыл к игрификации, к деловым играм, то есть через это получать какие-то реальные навыки. И у нас есть проект «Политчемпион». Ему исполнилось 4 года. И это проект про то, что ребята сами придумывают игры, которые направлены на управление городом в разных сферах, сохранение той же исторической памяти. И это очень хорошо ребятам заходит.
2: Вообще приятно всегда, когда, знаете, я так скажу, молодежный вот возраст, тот самый, вот 16 там лет, 18, даже 19, это специфический период жизни человека. Ты вроде уже есть, уже говорить умеешь, но к тебе еще пока мало кто прислушивается.
1: Серьезно,
2: ты
1: не относится.
2: Ты как тень, да, ты еще не довзрослый, но как к ребенку к тебе уже таких вот...
1: Ну, ты молодежь.
2: Да, молодежь.
1: Это придумали специальное обозначение.
2: Вот я за что Евгению хочу выразить благодарность, за то, что...
1: И респект, как мы говорим, да, в молодежных кругах.
2: Услышать чаяние вот этих людей, которые почти взрослые, но еще не взрослые, суметь трансформировать, правильно может быть, сформулировать то, что они хотели бы нам, взрослым, донести, это тоже важный элемент, облечь это в правильную форму, потому что законодательная деятельность, она требует очень большого количества формальностей.
1: Абсолютно.
2: Молодой человек часто к этому не готов. Они же не говорят, как мы, сухим казенным языком, да, учитывая острую необходимость.
0: Как раз вот они говорят.
2: Могут,
0: и,
2: да?
0: Могут, и иногда это прямо вот...
2: Пугает.
0: Пугает, да, вот правильное слово.
1: Нет, с одной стороны, это сухой язык такой, да, а с другой стороны, 6-7.
2: Вот найти какой-то. И вот где балансировать, понимаешь?
1: Середину. Надеюсь, что сегодня мы ее нашли вместе с Евгением. Спасибо большое, что были сегодня с нами. При поддержке проекта «Молодежь Москвы» проходил наш эфир. В гостях у нас был Евгений Андриенко, директор городского центра профессионального и карьерного развития города Москвы. Евгений, ну, попрощайтесь с нашей молодежью.
2: И какой-нибудь, знаете что, еще на прощание такой, один совет, который вы дали молодому москвичу, который хочет быть полезным городу. С чего начать, куда пойти, на что обратить внимание?
0: Спасибо огромное за приглашение. Ну, мне кажется, что можно ребятам, молодежи пожелать? Нужно не бояться пробовать. Москва — это город максимальных возможностей.
2: Согласен. Подтверждаю.
0: И мне кажется, что главная задача — это нужно их уметь использовать. Поэтому моя такая рекомендация — следить за информационными ресурсами, портал МОС.ру, проекты «Молодежь Москвы», «Территория возможностей», и там всегда есть информация для тех, кто хочет развиваться сам и быть полезным лучшему городу Земли.
1: Браво. Спасибо большое, Евгений.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, ну, а с вами были не слишком молодые, но надеюсь,
2: по сравнению с Константином, мы молодые. Чака Шуманский, а вечером 5 часов вечера Константин Михайлов.
1: Там другое же Калинкор, да, не пропустите вечернее шоу на Радио Макс. Также для молодежи сегодня. Молодежь будет петь в 23.00 в программе «Умеем слушать». У нас там новая классная русская музыка. Чака Забелин. Ну, а мы с вами прощаемся. До завтра. Всем пока. Не проспите.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
5: Радио «Максимум» представляет.
6: Суперкросс. На стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября.
5: Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске с 10 по 20 сентября в 18 городах России пройдет «Бит-уикенд». Фестиваль документального кино о новой культуре. В программе фильмы от Виги, Дэвида Боуи и многих других, а также более эксцентричные картины. Комедия о бетоне и фильм о чемпионате мира по приготовлению овсянки. Также покажут «Лучшее лето» про австралийский фестиваль 90-х с Beastie Boys, Sonic Youth и Foo Fighters. Показы пройдут от Владивостока до Калининграда. В 6 городах состоятся даже встречи с местными культурными героями. Если вы любите документальное кино, вам точно сюда. Это были максимальные новости. Еще больше полезного интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.

0: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс Фестивал» начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Манапарт» и «Монгол Шуудан». Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
4: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Алиша не пела ее вживую с 2010 года. А Джек и вовсе ни разу не включал ее в свои концерты. Даем слово Вайту.
1: Это одна из самых спорных вещей, к которым я когда-либо имел отношение. Одни люди любят ее, другие ненавидят. Никакой золотой середины. И это странно. Меня позвали только потому, что Эми Уайнхаус не спела то, что нужно. Мол, времени в обрез, нужна замена. А я такой: супер, мне точно все сойдет с рук. Я могу вставить туда то, что никто бы никогда не одобрил.
0: Так оно и случилось. Продюсеры долго уговаривали Джека поменять трек, превратив его в балладу. Но Уайт был непреклонен.
1: Джек Уайт и Алиша Кис. Another Way to Die.

радио «Максимум». Джек Уайт состоит в почетном клубе авторов главных тем фильмов о Джеймсе Бонде. В 2008 году его композиция «Another Way to Die» прозвучала в «Кванте милосердия». Джек сочинил и спродюсировал трек, сам записал дорожки гитары, баса и ударных и разделил вокальные обязанности с Алишей Ки.

0: Реклама.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ

0: И атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Инфи» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4. Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера Формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
4: 0+.
3: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио Максимум представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
4: 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Как могут звучать деревянная доска и стеклянная бутылка в руках обычного человека? А так, они звучат в руках Джека Уайта. Радио «Максимум» представляет неделю главного героя гаражного рока 21 века. Грандиозные хиты группы The White Stripes, самые яркие образцы его сольного творчества и множество интересных историй из жизни музыканта.

0: без еды и 50 лет без мобильного телефона. Какая случайность сделала его автором песни для фильма о Джеймсе Бонде? Почему один из последних концертов The White Stripes продлился всего одну секунду? И много других неожиданных фактов об одном из самых значимых гитаристов последних десятилетий. Слушай специальную неделю Джека Уайта с 17 по 23 августа на радио «Максимум». Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Ваш карт.
4: Наш прайс. Карпрайс.
5: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. Carprice. Купим любое авто.
6: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
7: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
6: То кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
8: Уэст Ады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В субботу, 22 августа, в Новосибирске пройдет чемпионат по поеданию шаурмы на скорость. Участникам мероприятия предстоит съесть как можно больше донора за один час. Вход 500 рублей, выигрыш 5000 мэ. Мотивация. В этом году продажи шаурмы в России упали на 12% из-за роста цен. При этом почти треть женщин признались, что получают шаурму в подарок от мужчин. А к концу года в стране планируют утвердить ГОСТ. Наконец-то появятся четкие стандарты для шаурмы, шавермы и кебаба. В общем, кто быстрее съест, того и деньги. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Т.
2: Подробнее на Т-банк.ру.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация.

0: день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
14: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
15: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучший

0: и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
1: 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: все это максимум. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
6: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
8: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
9: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
10: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
12: Подробнее на petrovich.ru.
13: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
0: Радио «Максимум» представляет.
14: Суперкросс. На стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября.

развлечения для всей семьи, более 15 зрелищных заездов, звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске в сети появился новый романтический тренд. Пары ищут космический снимок, опубликованный в день их знакомства. В архиве есть фото на любую дату с 1995 года. Представьте, вы просто вводите дату своей встречи, а в этот день произошло что-то невероятное. Или галактика в огне, или рождаются звезды, или туманность, похожая на сердце. И это совпадает с тем моментом, когда вы встретили того самого человека. Совпадение или знак, неважно. Красиво будет точно. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радио «Максимум». В 2003 году The White Stripes были на пике. Они выпустили свой самый успешный альбом «Elephant» и суперхит «Seven Nation Army», одну из главных рок-песен всех времен. Но вскоре после этого история группы едва не оборвалась. Тем же летом Джек Уайт вместе со своей возлюбленной актрисой Рене Зельвегер попал в ДТП. К счастью, оба они выжили, но сработавшая подушка безопасности раздробила указательный палец на левой руке Джека. «Я попытался сыграть на гитаре сразу после аварии. Я был в 3 кварталах от дома и сразу рванул туда, взял гитару и проверил, смогу ли я играть на гастролях. Но ничего не получилось. Тур пришлось отменить». Хирурги спасли палец Джека, вкрутив в его кости 3 винта. А тот взял и выложил видеозапись операции в интернет. А потом ему пришлось долго и мучительно учиться играть на гитаре заново, перенеся почти всю работу с грифом на 3 здоровых пальца. По сей день его указательный палец толком не восстановился и еле сгибается. The White Stripes. The hardest button to button.

0: Реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин. Действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусом с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучше

0: экскурсии и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
1: 0+.
0: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио Максимум представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа.

Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Панарктикстар.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Научпоп.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске астрономы из нескольких научных центров со всего мира обнаружили новый тип космического объекта – звезду с черной дырой. Его заметили с помощью телескопа. Объект выглядит как маленькая красная точка, но выделяет энергии в 100 миллиардов раз больше, чем любая известная звезда. При этом он размером с Солнечную систему. Ученые считают, что в центре черная дыра массой около 100 тысяч солнц. Она поглощает вещество и питает энергией плотную водородную оболочку, из-за которой объект светится как звезда-гигант. Открытие может помочь разгадать природу других загадочных красных точек, которые часто встречаются на снимках ранней Вселенной. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс» фестиваль начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Манапарт» и «Монгол Шуудан». Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefeatfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я... ваш сын.
4: Или падает.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской

0: страны мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Новое. Прямо сейчас. Breaking Benjamin. Something Wicked.
1: Вот уже 8 лет эта группа не выпускала новых полноформатных альбомов. Еще в 2024-м ее лидер Бенджамин Бёрнли с помпой объявил о контракте с лейблом BMG и анонсировал следующую пластинку. Но ВОЗ и ныне там. Более того, Breaking Benjamin даже остались без барабанщика, который покинул коллектив из-за проблем со здоровьем. Но в этом мае группа все-таки сделала еще один маленький шажок к цели, презентовав композицию «Something Wicked». Вот что о новой песне говорит Бенджамин Бёрнли.
2: «Это краткий взгляд на все наши источники вдохновения. Мы бросили себе максимальный вызов на этом альбоме и в этой песне. Мы раздвинули все свои прежние границы до предела, а потом раздвинули их еще немного. На выходе получился этот трек».
1: Слушаем новую композицию «Something Wicked» от группы Breaking Benjamin прямо сейчас на радио «Максимум».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
7: С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Pixar к своему 40-летию выпустила интерактивную версию той самой лампы из заставки Люкса-младшего. Она реагирует на движение и звук, сама двигается и издает фирменные звуки, а также воспроизводит точные пропорции культового символа студии. Работает от батареек. Есть только один нюанс. Она не светит. Продажи уже стартовали. Цена около 11 тысяч рублей. Прыгающая лампа, вызывающая ностальгию и желание пересмотреть любимый мультфильмы, снова в деле. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня!
7: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падаю.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрители ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Радио «Максимум». В 2022 году Джек Уайт выпустил целых 2 сольных альбома. В процессе их создания он действовал по принципу «кто не работает, тот ест» и на целых 5 дней отказался от пищи. Джек вдохновился книгой «Лечение голодом» Эптона Синклера, испытав вековые методы экстремальной диеты прямо на себе. Однако, по его словам, такой подход только укрепил тело и дух. Вот что говорит об этом музыкант.
1: «Я хотел увидеть, что я смогу написать в таком состоянии. Что же я могу придумать? И я выяснил интересную вещь. Количество энергии, которое получает тело на второй, на третий день, просто невообразимо».
0: Также Уайт отметил, что в таком состоянии очень важно сохранять контроль и знать предел возможностей, не доводя себя до полного истощения. И в целом, он не советует кому-либо еще следовать его примеру. Далеко не факт, что голодание непременно поможет подстегнуть творческие способности.
2: Джек Уайт, Лазаретто.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
2: 6+.
0: Максимум.
3: Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: все это максимум.
1: Пять ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые Радио Максимум подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
2: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на ФСК.ру и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Ваш карт.
4: Наш прайс! Карпрайс!
5: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. Карпрайс. Купим любое авто.
6: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатское». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Первые ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске инженеры из Калифорнийского университета изобрели ложное зеркало. Оно не просто отражает, а показывает заранее заданное изображение. Например, вместо вашего отражения вы видите сумку или панду. Секрет в поверхности. Она состоит из микроскопических деталей, которые меняют фазу света. Входящее излучение проходит через зеркало, как через фильтр, и превращается в нужную картинку. В лаборатории прототип успешно превращал предметы одежды в другие объекты. Но до магазинов пока далеко. В реальном мире свет ведет себя сложнее, чем в лаборатории. Так что пока что это просто эксперимент. Но если зеркала научатся врать, то кто знает, что они могут нам показать в следующий раз. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты

0: экскурсии и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
1: 0+.
0: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио Максимум представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
1: 0+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Weezer. We might as well be strangers.
1: В дискографии Weezer есть целых 6 альбомов под названием Weezer и еще один под названием When Weezer. Чтобы не запутаться, их фанаты обычно ориентируются на цвета обложек этих пластинок. Синий альбом, зеленый альбом, красный альбом, белый альбом, бирюзовый альбом и черный альбом. Совсем скоро, уже в августе, эта палитра пополнится еще одним Weezer'ом. На сей раз золотым. Всего же это будет уже 20-й полноформатник группы. В числе прочего на его борту будет композиция «We Might As Well Be Strangers», записанная совместно с делегацией от альтернативщиков Wednesday. И их дуэт получился весьма гармоничный. Слушаем эту песню прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: каждую среду в 20.00 на Радио Максимум. Поехавший Михайлов. Продолжаем изучать все тонкости автомобильной индустрии. Обсуждаем новинки автопрома. Говорим о трендах и технологиях. Делимся опытом и впечатлениями в компании приглашенных гостей и профессиональных экспертов. Поехавший Михайлов. Каждую среду в 20.00 на Радио Максимум. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 30%.

0: 6,8%. Outlet FSK – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта. Вместо очередей необитаемые острова. Вместо все включено киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
6: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 5 часов вечера.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: 17 часов 2,5 минуты, точное московское время. Сегодня 19 августа. Среда, сегодня день рождения русской тельняшки. Сегодня Всемирный день фотографии. Сегодня день фронтовой собаки. Сегодня день космических собак, также сегодня день почтовой марки, день мотострелковых войск Российской Федерации, сегодня день превращения в бабочку, сегодня международный день орангутана, Всемирный день гуманитарной помощи, Международный день банта, сегодня день городошного спорта. Сейчас не играют практически в городки, а вот в советские времена. Помню, что городошные площадки были по всем паркам сплошь и рядом. И, в принципе, спорт неплохой, интересный, развивающий точность, глазомер и, в общем-то, силу рук тоже. Также сегодня день врача китайской медицины. И сегодня яблочный спас, так называемый. Кого яблочный спас, где спас, когда и зачем, в общем, история умалчивает. Также сегодня день подражания, международный день подражания Джа-Джа Бинксу. Помните такой нелепый персонаж в «Звездных войнах» в части первой? По-моему, «Скрытая угроза». Да, мне кажется, что в этой части Джа-Джа Бинкс появился. И потом он сыграл, в общем-то, очень важную роль в голосовании за как раз сенатора, за Палпатина. И есть теория о том, что Джа-Джа Бинкс — это вообще главный ситх. То есть из-за него, по сути, вся фигня и стала получаться. И, в общем-то, ситхи взлетели на галактический трон именно благодаря Джа-Джа Бинксу. Есть доказательства. Сейчас как раз смотрю ролики, посвященные этой теории. Теория тому, что Джа-Джа Бинкс — это главный ситх в «Звездных войнах». Если кто не в теме, то, сорян, вы вообще не поймете, о чем я говорю. Но кто в теме «Звездных войн», тот поймет, о чем я. Этот нелепый ушастый персонаж оказывается самое большое зло в «Звездных войнах». Доказательства представлю чуть позже, а пока давайте послушаем музыку. Много всего заготовил в этом часе. И Green Day, и Nothing But Thieves. Начинаем мы с Jimmy Eat World, The Middle.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Или август — это тоже все еще лето, но уже впереди только сентябрь, то есть впереди такой понедельник. Получается. И вот эта августовская хандра, так называемый августовский блюз, накрывает зумеров в конце лета сильнее остальных. Из-за окончания отпусков, приближения учебы и сокращения светового дня молодые могут чувствовать грусть, апатию и ностальгию. Среди других признаков – нежелание вставать по утрам и повышенная тяга к сладкому. Зумеры держить, я не знаю, что вам посоветовать, ну, кроме моего постоянного совета, делайте погромче радио «Максимум». Ну и, конечно, что еще может спасти? У нас есть такая волшебная пилюля, называется реклама.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь «Т».
4: И в этом весь «Ты».
6: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» 0+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
15: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
16: В «Ленте».
17: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
20: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
21: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
22: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
23: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
24: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
25: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

They wake me up when September ends. Билли Джо уже впадает в спячку и просит разбудить его, когда сентябрь закончится. Смысл вообще непонятен. То есть сейчас пока можно бодрствовать, и в конце сентября как раз можно впадать в спячку. Если только ты не живешь в Таиланде, где сейчас как раз тайфуны, дожди, а вот зимой там будет кайфушечка. Но у нас реалии другие. Августовский блюз, так называемый, такая августовская хандра, ведь август можно сравнить с воскресеньем. То есть если июнь — это пятница, когда впереди все лето, классное настроение, июль — это суббота, середина лета, разгар, самый весенний.

Nothing But Thieves на Радио Максимум Evolution. Небоскреб Wildberries станет выше Федерации на 66 метров. Это будет второе самое высокое здание в Европе. Башня Багратион в Москве изначально должна была быть высотой 398 метров, но по новой документации ее увеличили до 440

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Баш, а кто толще построит? Ладно, кто выше, на фигня уже, знаете, вот этими размерами мерится в длину, в высоту, вот это все. А кто толще небоскреб построит? Озон? Кто там еще у нас есть? Эти, СДЭК? Какие еще доставки есть? Кто сейчас? Да, вот сервисы доставки, маркетплейсы, это сейчас, считайте, короли действительности. То есть короли нашего времени. Кто строит самый высокий небоскреб? Wildberries? Marketplace? Соответственно, что главное для человека у нас сейчас? Какая главная потребность? Купить, не поднимая свою жопу с дивана, понимаете? Вот самая главная потребность. Вот кто сейчас в тренде вообще. Вот примета времени. Немножко сейчас расстроим. А, почти все билеты на «Нового Человека-паука» раскупили в кинотеатрах Москвы. На многих сеансах остались только места по краям зала. И... Ой, такая вообще новость шокирующая пришла из Алтая. Сейчас немножко расстрою любителей палаточного отдыха на Алтае в частности. Медведь ворвался в палатку и загрыз туристку на Алтае. Хищник убил 29-летнюю Снежану, утащил и убил на глазах возлюбленного, который пытался спасти, но не смог. Из-за участившихся случаев выхода медведей к людям местные власти собираются ввести комендантский час. Палатки, говорите? Алтай, говорите? Двум россиянам закрыли выезд за границу из-за борщевика на участке. Помните, была новость одно время, в которой говорилось, что если на участке у тебя на дачном растет борщевик, твоя обязанность от него избавиться. Борщевик – опасное растение очень. Это такой агрессивный сорняк, который может причинить вред человеку. Его распространение мы всячески пытаемся пресечь уже. Ученые делают всякие лампы дневного света, чтобы борщевику хуже рослось и размножалось. Он типа думает, что это день, и оказывается, он только ночью размножается. Ну, в общем, там какие-то подробности. Когда вся страна борется с борщевиком, вот эти, значит, два россиянина отказались выкашивать борщевик на своем участке. Районная администрация обязала двух собственников убрать заросли, но те просьбу проигнорировали. Власти обратились в суд. После того, как владельцы убрали борщевик, запрет на выезд сняли. Ну, в общем, совершенно справедливо была применена мера к двум отморозкам, которые отказались выполнять предписание власти. Но в связи с этим фантазия, ничего с ней не могу поделать, она летит куда-то дальше. Знаете, следующий запрет, типа, а клубник прополол? Нет, все, никуда не поешь. Картошку выкупал? Все. Огурцы собрал? Смородинки поел? Нет, все, в Гондурас не поедешь. Или куда там нам еще можно?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026.

0: вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс,

0: каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».
3: Разбросаны кисти.
1: Всегда немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
2: Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
0: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
1: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на Радио Максимум.
0: В смартфоне или на умной колонке, в автомобиле, часах и на смарт-ТВ. Меняй устройство, но не музыку. Цифровая платформа «Радио Максимум». Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Где ты, там максимум. Реклама.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: В одном клике от тебя. Где ты, там «Максимум». Реклама.
3: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
4: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
5: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
8: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
10: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
1: 17 по 24 августа в утреннем шоу рубрика «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут о самых интересных местах российской столицы, о том, как они меняются с течением времени и стремятся в будущее, о местах, где можно отдохнуть, прокачать кругозор и проявить свои творческие способности. От музеев и парков до стадионов и киностудий. Подключайся к эфиру и проведи последние летние недели на максимум.
2: 12+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Muse Hysteria.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17:55 точное московское время. Режиссер сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган рассказал, какую ошибку совершил во время выхода сериала. По мнению режиссера, ему не стоило объяснять смысл происходящего в сериале «Во все тяжкие», который выходил с 2008 по 2013 год. Во время интервью и комментировать догадки зрителей. То есть он давал интервью и объяснял какие-то сюжетные ходы, какие-то твисты, которые он задумывал. Я всегда говорил, вот что это значит. Нет, вы ошибаетесь и не интерпретируйте это так. Это была моя ошибка. Я хочу, чтобы люди, которые смотрели сериал, сами мне объяснили его смысл. Я действительно думаю, что они знают лучше меня, заявил Гиллиган в интервью изданию Deadline. По словам режиссера, с годами он понял, что интерпретация зрителей может быть интереснее его собственного замысла. Сейчас Гиллиган старается меньше говорить о замысле нового своего проекта. Сериал называется «Одна из многих», вышедшего в ноябре 2025 года. По словам режиссера, он начал разрабатывать концепцию сериала еще 10 лет назад и с тех пор постоянно ее дорабатывает. Вкратце, это научно-фантастическая драма, которая рассказывает о заражении человечества вирусом, объединившим сознание всех людей на планете. Одной из немногих, на кого не подействовал вирус, стал главной героиней сериала писательница Кэрол Стурка. Рэй Сихорн ее играет. И вот она пытается спасти зараженных. Ну, понятно, что с этим у нее проблемы, потому что все человечество объединено единым коллективным разумом благодаря вирусу. Так вот, Гиллиган больше не будет объяснять. Если что-то зрители решили, а вот что он имел в виду, оказывается, то пусть так оно и будет, на самом деле. Значит, так оно и есть. Но иной раз действительно вы смотришь на «Черный квадрат» Малевича и думаешь, блин, какой глубокий смысл. А на самом деле это была шутка. Погуглите вопрос. Так что мы вкладываем иной раз больше смысла в какое-то произведение художественное, чем сам автор. Но давайте поговорим сегодня о том, когда мы кому-то пытались что-то объяснить. На этом мои полномочия все. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». После двух часов изнурительных попыток объяснить вашей бабушке по телефону, как настроить первый в ее жизни роутер, вы поняли, что проще будет приехать к ней лично. Это всегда проще. Решили донести до новичка в вашем спортзале тонкости становой тяги. А теперь все посетители этого зала бегают от вас, как от огня. А может быть, ваши многочисленные подсказки так и не помогли курьеру понять, как же добраться до вашего дома, после чего доставка сорвалась. Рассказывайте о ситуации, где вы осознали, что зря начали кому-то что-то объяснять. Наверняка были в вашей жизни такие ситуации. Вот их напишите в виде коротких, забавных историй. В Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137 или в официальный канал Радио Максимум в Максе.
1: Радио Максимум.
0: Этот час запечатывает суперуспешный дуэт 21 Pilots. Их относительно свежая композиция «Drum Show». Put

В этом часе приготовили вам Джо, Aerosmith, AC/DC, Чеда Крюгера, Oasis, Evanescence, Rasmus Queen и прямо сейчас Rammstein, Зона.

Hammer to Fall, ремастеринг 2011 года. Queen на радио Максимум. Евгений пишет: «Привет, Костя, не только зумеры хандрят в августе. Я, как представитель покорения миллениалов, тоже с некоторым ужасом жду осени. Ибо начнется школа у детей, их надо возить в эту самую школу. Иногда забирать, так что про воскресенье верно подмечено в новости». Руку пожал, по плечу похлопал, улыбнулся и ага.

0: Хорошего эфира, предсказуемого и интересного гостя. Да, гость у меня сегодня будет очень интересный. Сегодня мы поговорим про китайский автопром в вечернем шоу в поехавшем Михайлове с заместителем генерального директора по маркетингу Jet Tour с Юлией Залипукиной. Поговорим про китайский автопром в России. Все закроем, откроем вопросы все и закроем вопросики. Все вы тоже их готовьте, кстати, может быть, какие-то ваши. Сможем ответить. Игорь Борода пишет, почему вы слушаете вечернее шоу? Нет времени объяснять. Нас уже не спасти. Это коллективный маразм. Только не включай.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Один из моих любимых коллективов, к сожалению, распавшийся. Дерек Уибли, Sum 41, Fat Lip. Далее классика от Erasmus, No Fear.

0: Расмус, No Fear. Сегодня мы говорим про ситуации в жизни, когда мы зря кому-то что-то объясняли или зря кому-то пытались что-то объяснить. Но вот попытки были тщетными. Мы понимаем, что объяснять бесполезно или даже не нужно было начинать. Кстати, 18 часов 18 минут и через 3, 2, 1, 18 секунд. Магия чисел. Алексей Пирогов пишет. Добрейший вечер, Константин. Привет, Алексей. Чудо эфир продолжает. Спасибо большое. Молодому коллеге объяснял, как вешать штору на карниз с архаичными креплениями. С крокодилами. Когда увидел, как он набрасывал штору сверху на карниз, как ковбой Лассо на Родео, объяснил, показал. Человек снова попытался накинуть штору на карниз сверху в надежде на то, что она зацепится самостоятельно. Я не выдержал и покинул его. Я так понимаю. А перед этим энтузиазм ему что-то дальше объяснять покинул тебя.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020. 2026-го.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения.

0: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Evanescence, who will you follow? Сегодня говорим про случаи из нашей жизни, когда мы зря пытались кому-то что-то объяснить. Кэп Мэд Макс пишет: «Здрастя! Мастера джедая микрофона эфира. И снова твоя здесь, яблочная Спаса или Стас». Яблочный Стас. Да, смешно, если бы не было так грустно. А, ну сегодня международный день Джа-Джа Бинкса, поэтому вот Кэп Мэд Макс как раз пишет в таком стиле. Яблочная Спаса наших ушей и выноса наших мозгов, космически эпичного эфира твоей. Спасибо большое. Спасибо, Джа-Джа. Частенько приходится безуспешно объяснять некоторым индивидам, казалось бы, абсолютно очевидные вещи. Когда уже руки опускаются, хочется сказать им: «Я понимаю, что вам нечем, но все же попробуйте понять». Вот несколько лет назад один судовладелец с пеной у рта мне доказывал, что кунцевская лука или лука, кунцевская лука реки Москвы, надо прогуглить, что это за слово такое, первый раз его вижу, реки Москвы искусственное русло, не приводя каких-либо разумных доводов в пользу своего утверждения.

0: слушателей, всем слушателям космический максимум в уши. Спасибо, Кэп, ты стабильно не облегчаешь мне жизнь своими простынями. После короткой рекламы Сантана и Чет Крюгер.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в «Гиперленте» всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
5: Только в ленте.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Парамор, Мизери, Бизнес на Радио Максимум. Сегодня мы говорим про ситуации, когда мы тщетно кому-то пытались что-то объяснить. Надежда пишет: «Костерчик, привет». Привет, Надежда. «Моя подруга всегда жаловалась, что отцу забывает сказать, когда он приезжает поточить ножи, а мужчин в свободном доступе нет. Я ей говорю: так есть же суперточилка с колечками, простая и очень удобная. Объяснила, как ей пользоваться. Она отвечает, что есть такая, но она не точит. Я приехала недавно к ней в гости, наточила ей ножи. Она посмотрела, как это делать, и говорит мне: ты только не смейся. Я просто ей по ножу водила. Не додумалась, что нужно, наоборот, поставить ее на стол и...

0: и ножом по ней водить силой и резкостью. Я над ней, конечно, посмеялся. Потрясающий трек, да. Спасибо большое. Кэп Мэд Макс объясняет. Лука реки — это длинный и отчетливо выраженный изгиб, излучина ее русла, при котором расстояние между началом и концом извилины, так называемые хорда, значительно меньше. А мне бесполезно что-либо объяснять, ты же в курсе.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее короткая реклама. Aerosmith и Джо Кири из «Очень странных дел», из «Very Stranger Things», супер боевиком «End of Beginning», супер медленный боевик. Класс. А это вещь, которую я бы назвал абсолютно каким-то лишним пятном в творчестве коллектива. Сейчас, внимание, если кто не знает, просто лучше сядьте. Вот что вы сейчас слышите? Какую-то тупую электронщину в стиле Fatboy Slim или EMF, но на самом деле это The Prodigy. Поверить невозможно. Абсолютно не характерная для них вещь, которая называется стендап. Нафига написали, нафига сыграли, непонятно.

Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.

0: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ваш кар... Наш прайс!
2: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

лета осталось меньше 2 недель. В этом часе приготовили вам The Pretty Reckless, Linkin Park, Scorpions, Red Hot Chili Peppers, Апокалиптика, Keen, Foo Fighters, Nirvana, Queens of the Stone Age, Smash Mouth, прямо сейчас Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire.

Smash Mouth All Star на радио Максимум. 19:07 точное московское время. Татьяна пишет: добрый вечер, привет, Татьяна. Да ладно, это очень узнаваемый трек. Не соглашусь, что абсолютно нетипичный. Ну, не знаю, что и сказать. Это какой-то газлайтинг уже с вашей стороны, потому что он реально совершенно нетипичный для Prodigy. Просто, если кто не понимает, о чем речь, вспомните все типичные треки Prodigy. Ну, не знаю, там Firestarter, там Voodoo People, No Good, Start the Dance и Smack My Bitch Up. И вот этот, который называется Stand Up. Встать. Ну, совершенно. Просто настолько не Prodigy, что ни про диджея не бывает. Диана пишет: приятного вечерочка, Константин, эфира на драйве. Спасибо большое. По теме. Завелся у меня сосед сверху. Ровно с часу ночи начиналась у него активная жизнь. Что-то падало, гремело и шуршало. До 2-3 часов в самое сонное время. Объяснить природу этих звуков мне не под силу. Честно, терпела несколько дней. Возможно, он просто заигрывал с тобой, Диана. Может быть, он специально все это делал. Честно, терпела не...

несколько дней. Может, у нее ритуал прям такой был, вот прям в час. Ну, а до этого ты не привлечешь твое внимание, потому что в нормальное время в разрешенное стучать, греметь — это норма. А вот он прямо, чтобы твое внимание на себя обратить. Честно, терпела несколько дней, сдалась и пошла разбираться. Сосед оказался весьма симпатичный и понимающий. Сходу извинился и обещал больше не шуметь. Спойлер, шумит. Только теперь до 4 утра. Ну, видишь, как... В общем, цель достигнута. Ты к нему пришла, познакомились. Он такой думает: ага, работает. Буду продолжать в том же направлении, наращивая мощность усилий, так сказать. Диана, без беруш спать не ложусь и к соседу больше не хожу. Ну вот, что же за женщины, за народ такой? Неправильные выводы из всего делаете. Костя Михайлов.

Далее Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean, а прямо сейчас The Hives. Песня I Hate to Say I Told You So.

0: Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean. 19:16, точное московское время. Говорим сегодня про случаи, когда было бесполезно кому-либо что-либо объяснять. Или мы кому-то объяснили что-то, и это было пустую потраченным временем. Карен пишет. Константин, добрый вечер. Привет, Карен. Как-то давно по доброте душевной я помог коллеге спроектировать схему электрическую его системы. Хотя у него есть полный набор своих начальников, от начальника бригады до начальника НИО. Это была моя величайшая глупость, потому что теперь они все ходят ко мне. А что еще хуже, натравливает наше руководство, что я должен это сделать. Самое обидное, что все с чистого листа. Все, что было сказано и сделано, будто в бездну пропало. А бездна это называется черная дыра человеческой тупости, лени, чего еще... безответственность. А, ну, естественно, в этом случае еще и наглость. После рекламы Нирвана.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Теперь

0: Это бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-20-73-0804. 0+.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
6: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Запад.
7: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Foo Fighters, Asking for a Friend. Супер вещь. Бо Андерсон пишет: доброго вечера, уважаемый Костян. Здорово, рады тебя слышать и слушать. Спасибо. Всем привет из Брянска, мы живы. Бодик и семейство, Бодик и семейство, весь Брянск, привет. Держитесь. Хьюман пишет: привет. А мы сегодня говорим про то, что мы кому-то объясняли, тратили на это время и поняли, что мы на это тратили время. Хьюман пишет: привет, я всегда всем объясняю, что радио Максимум самое лучшее радио, но никто меня не слушает. Может, потому что тебя в принципе никто не слушает, Хьюман? Или, может, потому... Ты как объясняешь вообще? Расскажи, пожалуйста. Ты, надеюсь, не пытаешься повторить мои шутки, мой дурацкий юмор там? Не пытаешься ничего напеть из репертуара наших исполнителей там? CDC, Rammstein, Limp Bizkit. Надеюсь.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Апокалиптика и Адам Гантье. I don't care.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 12:41, точно московское время. Хуман пишет: новый трек очень зашел. Хуман, этот трек старый, как бивень мамонта. Кирилл пишет: Костя, привет, дружище, от Саныча и Машеньки. Привет, Кирилл. Привет, Машенька. Вернулись из отпуска и очень соскучились по тебе. Были в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. И в Ставрополье. Маша постоянно просила включить радио Максимум. Теперь на правильной волне. Эфир огонь. Спасибо же. Если по теме, то в сентябре начнутся учительские будни. Комментарий излишний. Да, тема сегодня — это когда мы кому-то что-то объясняли и поняли, что это абсолютно бесполезно. Но ты как-то со скепсисом входишь в сентябрь, в новый учебный год, Кирилл. Знай, что есть ученики, которые все-таки тебя любят. Они понимают то, что ты им говоришь, они впитывают материал, усваивают его. Но эти ученики в соседнем классе.
1: Радио Максимум.
0: Далее Scorpions, Big City Nights. Прямо сейчас Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.

0: Scorpions, Big City and Nights. 19:49 точное московское время. Говорили сегодня про моменты, когда мы поняли, что кому-то что-то бесполезно объяснять. Игорь прислал голосовое.
1: Я водитель маршрутки, и у меня всегда максимум на максимум. И даже самый тупой пассажир с лицом необезображенным интеллектом понимает, что максимум – это круто. И нечего тут объяснять.
2: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Красиво сказал, не прибавишь, не убавишь. Максимум – это круто. А если возникает вопрос, почему и насколько, то, значит, объяснять бесполезно. Просто человек не наш, не максимальный. Бэк на радио «Максимум» и про...

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Waiting for the end, тот еще Linkin Park. Ну, в смысле, еще не тот, что уничижительно, так тот еще Linkin Park, а тот еще Linkin Park, еще тот.
1: Радио Максимум.
0: Та еще певица Тейлор Момсон. Все та же. А вот песня уже новая. Pretty Reckless запечатает этот час. For I'm Dead.

0: Blink-182, All the Small Things.
1: Поехавший Михайлов. На радио Махму. Моторы Поднебесной.
0: 20:04, и сегодня мы говорим про китайский автопром в России. С заместителем генерального директора по маркетингу Джетур, с Юлией Зелепукиной. Юля, привет!
2: Привет-привет!
0: Спасибо, что добралась с пробками, без пробок, в любом случае, за то, что уделила нам время, готова уделить еще час, спасибо тебе большое. И за то, что готова поговорить именно без всяких прикрас, не скрывая никаких подробностей, потому что ты знаешь тему изнутри, я все-таки тоже в ней глубоко сижу уже давно, ну, равно как и мы все.
2: Абсолютно точно, спасибо большое, что позвали, это очень здорово, посидеть, поболтать на такую интересную тему.
0: Да, интересная тема, действительно, она сейчас очень-очень актуальна. Юль, мы на «ты», на «вы» как-то?
2: На «ты», конечно.
0: На «ты», хорошо, договорились. Юль, как ты начала свою карьеру в автомобильной индустрии и что тебя вдохновило на этот путь?
2: На самом деле, очень интересная история, которая в моей жизни случилась. В середине 90-х годов у меня папа поехал в командировку за рубеж в Соединенные Штаты Америки. И он оттуда привез мне удивительный один из подарков. Это был козырек от солнца с логотипом бренда Ford. И я ходила очень модная, с такой западной новинкой у себя на голове. И спустя какое-то время я уже училась в университете и поняла, что...
0: Подожди, ну в смысле, это на голову надеваешь?
2: Это на голову.
0: Я представил себе, что он привез тебе козырек от машины.
2: Нет.
0: Так надо, доченька.
2: Да, это был прекрасный головной убор, который защищал меня от солнышка. И, в общем, уже учась в университете, я понимала то, что, ну, нужно как-то выстраивать свою карьеру, начинать куда-то идти. Я обратилась в разные рекрутинговые агентства со словами: «Здрасте, я вот такая прекрасная, у меня есть английский язык», ну и так далее, и тому подобное. И, на удивление, мне предложили место в Ford Motor Company. И Ford — это был первый бренд, с которым я начала работать. И, собственно, автомобильный мир меня поглотил, в котором я существую уже вот более 20 лет.
0: Шикарный бренд, обожаю Ford, и тоже был причастен к его появлению в России и к его, скажем так, победоносному шествию по нашей великой необъятной, когда был праздник Ford, по-моему, в гостином дворе, как мне кажется.
2: Ну, возможно, это там... был без меня тогда еще.
0: Да, еще, да, и приезжал самый главный Ford, господин Алан Бати. Приезжал сюда, и вот я ему... Ну, там были представлены Ford Expedition, Ford Explorer и Ford Mondeo. Я ему пытался объяснить, что название Mondeo для россиян не очень благозвучно. Измените, будут покупать лучше.
2: Но в рамках текущего количества брендов, как они производятся, это, вернее, как они произносятся, да, это особенно такая актуальная тема. Абсолютно точно.
0: Да,

0: девочка. А так Ford, конечно, это показатель, в принципе, в мире автомобилей, как первая, наверное, самый успешный массовый бренд.
1: Да, абсолютно точно. И помимо Форда еще было много разных западных брендов и премиальных, в том числе, с которыми я работала, да. То есть это вот
0: Jaguar Land Rover.
1: Jaguar Land Rover я достаточно долгое время работала, да, более 6 лет. Как раз занималась пиаром. Потом был Jeep, Kia, даже российский бренд Lada.

0: ними подружился, потому что я прямо очень плотно с Jaguar'ом Land Rover'ом ездил по всему миру, от Кыргызстана до Лондона, до премьеры там новой Evoque, до теста Discovery 5. Мы в основном там с Юлией Свидло, с Наташей Таранковой в основном.
1: Да, это мои прекрасные коллеги, мы с ними очень хорошо знакомы.
0: И мы тоже.
1: Девушки, привет, если вдруг вы нас слышите.
0: Привет-привет, дорогие. С Юлькой на связи сейчас до сих пор. Наташка потерялась, по-моему, немножко куда-то съехала. А так, в общем, да, только самое лучшее воспоминание об этом времени. Как мы с тобой не пересеклись, я не понимаю. А скажи, Юля, какая самая сложная управленческая задача стояла перед тобой на самом старте? Как ты ее решила?
1: Ну, давайте, наверное, не про старт, да, потому что много времени прошло, и в рамках старта своей карьеры управленческих решений их просто быть не может, да. Давайте, наверное, поговорим в рамках текущей компании, в которой я работаю. Меня пригласили в компанию работать порядка 2.5 лет назад, и самая главная задача, которую я должна была решить, это вывести новый бренд на российский рынок, это бренд Soiz. Соответственно, на мне необходимо было разработать полностью всю стратегию вывода, как этот бренд будет спозиционирован, как он будет продвигаться, кто будет целевая аудитория, как этот бренд будет звучать вообще, да, как он будет выглядеть. И мы на самом деле достаточно успешно запустились, настолько успешно, что спустя какое-то время было принято решение все это объединить в качестве менеджмента в одни руки, и мне передали в том числе и бренд G-Tour уже со своей стратегии, со своими стандартами, со своей, в том числе, командой по маркетингу, да, которая ко мне перешла. И это был тяжелый период, когда нужно было адаптироваться, нужно было приспособиться к абсолютно другому бренду, да, потому что бренд Soiz – это про гедонистический стиль жизни, это про определенную аудиторию. Бренд G-Tour – это совершенно другое. Это как раз ближе к ландроверскому позиционированию, это про путешествия, это про экспедиции, это про то, что нужно двигаться дальше, и там совершенно другие люди. Но с этой задачей мы прекрасно справились, и как бы я смогла адаптироваться под новый бренд, я смогла адаптироваться под эти процессы. С командой мы, безусловно, нашли общие точки взаимодействия и как бы правильный, единый путь, в который мы смотрим дальше, как бы как мы будем дальше развиваться.
0: И а мы у G-Tour и Soiz одинаковые корни какие-то, общие?
1: Общие корни, да, общие корни, но, ну, потому что мы китайские бренды, да, то есть мы из Поднебесной, но разное позиционирование, как бы разные люди, разные инструменты, которые используются. Вот, и сейчас, собственно, мы достигли очень хороших результатов. Бренд G-Tour занимает стабильно 7-е место по продажам. Мы недавно, кстати, отметили очень важную для нас веху. За 3 года существования бренда на российском рынке мы продали 100 тысяч автомобилей, и для нас это очень важный такой доказатель, да, того, что мы делаем правильное дело, потому что более чем 100 тысяч людей выбрали именно наш бренд, доверились нам, вошли в нашу семью, и мы с ними очень плотно работаем.
0: Круто. А по регионам есть разбивка какая-то?
1: По регионам есть разбивка, но она достаточно стандартна, да, потому что центральный округ, он...
0: Москва, Питер.
1: Москва, Санкт-Петербург, центральный округ, это как бы ключевые регионы, ну и дальше все сопутствующие.
0: А из G-Tour чего больше берут? T2, Dashing?
1: У нас очень правильная продуктовая стратегия, потому что у нас есть автомобили, которые позиционируются для городского жителя, и это автомобиль Dashing, это бестселлер, да, то есть это самая большая доля продаж у нас. Дальше у нас есть T-серия, которая направлена на как раз на путешествия, на тех людей, которые хотят куда-то ездить, для, открывать для себя все новые и новые места, и это представлено 2 моделями, T1, T2. И дальше автомобили для семейных путешествий, это X-серия, X70+, X90+. Если говорить про то, как бы, что больше всего у нас продается, то, как я уже сказала, это Dashing номер один. Дальше у нас идет T-серия, причем T2 был долгое время на первом месте, но после того, как мы запустили T1, сделали мы это год назад, он у нас, собственно, перешел в лидерство именно в этом сегменте. Ну и дальше уже X70 в рамках семейных наших автомобилей.
0: Вот ты один не пробовал, сейчас полезу, прогуглю.
2: Поехавший Михайлов на радио «Максимум». Моторы Поднебесной.

0: Союз Резистанс.
1: Поехавший Михайлов. На радио Максимум. Моторы Поднебесной.
2: Сегодня мы говорим про китайский автопром в России с заместителем генерального директора по маркетингу «Джетур» с Юлией Зелепухиной. Юлия, привет еще раз.
3: Всем привет.
2: Привет-привет. Юля, какие ключевые навыки, по твоему мнению, наиболее важны для успешной работы в твоей роли?
3: Ну, самое главное, нужно чувствовать бренд, с которым ты работаешь, да, потому что мы, люди, которые занимаются маркетингом, это те люди, которые доносят смысл бренда, которые позволяют клиентам дать понять разницу между вот твоим брендом, да, почему они должны выбрать именно его, а не какой-то конкурирующий бренд. Поэтому здесь ощущение вот бренда, понимание, как выстраиваться должна бренд-стратегия, на чем она должна базироваться, какие инструменты нужно использовать, которые актуальны, эту информацию донесут до твоей аудитории, это, конечно, первый навык, да, без которого невозможно. И вторая история, это, наверное, чувствовать тренды, которые сейчас есть, и стараться их очень аккуратно, но при этом активно применять в своей работе. Допустим, сейчас очень активно используется AI, да, и вот этот искусственный интеллект мы в своей работе применяем как с точки зрения вот внутренних каких-то процессов, да, взаимодействия нас как штаб-квартиры и дилерской сети, так и в том числе при производстве каких-то креативных материалов, да, то есть, ну, сейчас вот без AI, естественно, как бы никуда. Ну и плюс третий, наверное, такой важный момент, нужно знать какие-то классные мероприятия, куда ты можешь интегрироваться и должным образом представить свой бренд, либо с точки зрения своего вот бренд-позиционирования, либо с точки зрения получения там того самого охвата, который тебе нужен для того, чтобы большее количество людей, я знаю, узнали о твоем бренде. Как так, наверное.
2: Или самим организовать.
3: И сами тоже организовываем.
2: Бывает,
3: это,
2: да,
3: точно, да, бывает.
2: Слушай, я вот честно могу сказать, что подписан на огромное количество всяческих автомобильных брендов по рассылке на e-mail. И вот от некоторых, от большинства приходят ужасно скучные письма про то, что мы там продали столько-то, столько-то, мы там лучшая компания по версии бла-бла-бла, мы там вот это вот. Мне, как даже вот потребителю, ну, как журналисту, вот эти новости совершенно неинтересны. Мне нужно это что-то помяснее, что-то поинтереснее, что-то. И как потребителю уж точно подам. Ну что я, ну, выпью шампанское за успехи этой компании, что ли. Они продали там сколько-то, сколько-то, молодцы.

0: информации, блин. И что мне с этой информацией
1: ну,
0: делать?
1: Ну, без этой скучной информации в любом случае, там, тебе как профессиональному журналисту, наверное, ну, как бы невозможно жить, да, потому что... Ты
0: легко.
1: Ждут, да?
0: Я очень легко живу.
1: Да? Ну, окей, хорошо, тогда...
2: Поехавший Михайлов. На радио Максимум. Моторы Поднебесной. Реклама.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
9: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе «Энринг». Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
15: 0+.
16: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
17: Радио «Максимум».

0: Stay Bon Jovi.
1: Поехавший Михайлов. На радио Максимум. Моторы поднебесной.
0: Юлия Зелепухина у меня в гостях, заместитель генерального директора по маркетингу Jetour. Говорим сегодня про китайский автопром в России. Юль, привет.
2: Здравствуйте.
0: Юль, как должна быть выстроена работа с клиентом с точки зрения маркетинга? Есть ли какие-то, прости, я говорю, ударения маркетинг? Не знаю, почему так привык, но вот знаю, что и так можно, потому что маркетинг — заимствованное слово, в оригинале маркетинг стоит. Есть ли какие-то лайфхаки из вашего многолетнего опыта, ну, я имею в виду тебя, команду твою, чтобы привлечь, завоевать лояльность новых клиентов? Вот какие инструменты?
2: Да, давайте сначала про маркетинг начнем с точки зрения ударения, да, я здесь абсолютно с тобой на одной стороне, да, потому что я сама всегда людей, ну, не то что исправляю, да, но считаю то, что слово «маркетинг» нужно именно с ударением на первую гласную букву произносить.
0: Можно сделать поблажку на то, что маркетинг — это наша русская уже адаптированная версия такая вот.
2: Да.
0: А можно, знаешь, еще и поблажку. Если профессиональный маркетолог, то вообще где хочешь ударение ставь, это будет арго.
2: Главное, как ты это преподнесешь,
0: да.
2: Правильно, как ты
0: да.
2: это объяснишь. Ну, да. Возвращаемся к нашим клиентам. Мы достаточно плотно работаем с нашими клиентами, потому что это очень важно. Ведь задача у бренда не просто продать автомобиль, но в том числе и все время взаимодействовать с клиентом, чтобы путь владения автомобиля был у клиента.

0: это очень положительный. И у нас есть фан-комьюнити, которое мы сделали в социальных сетях, и сейчас насчитано более 80 тысяч участников, наших клиентов, с которыми мы постоянно общаемся, обмениваемся какими-то идеями. Они рассказывают, в какие они поездки, путешествия ездят. Мы для них придумываем различные спецпрограммы.
1: Подожди, пока не забыл. А машинок вы сколько продали в России? 100 тысяч.
0: 100 тысяч.
1: А подписалось 80.
0: Да, совершенно верно.
1: 20 тысяч что-то как-то не дупляет.
0: Да, мы их немножечко, наверное, потеряли. Нам есть над чем работать.
1: А что происходит? Почему бы не вступить вот в комьюнити, в котором, наверняка, плюшки какие-то? Единомышленники уж точно. Может, у них мобил нет?
0: Ну, они, может быть, просто не пользуются социальными сетями, но вполне возможно.
1: Окей,
0: да?
1: Все, прости.
0: Вот, и поэтому с клиентами мы очень активно общаемся, делаем для них всевозможные мероприятия, выезды, экспедиции. Мы очень часто собираем клиентов для того, чтобы спросить у них мнение по поводу будущего продукта. Мы можем продемонстрировать нашу новую технологию, либо новый продукт, и услышать клиентское мнение, и, возможно, как-то адаптировать то, куда мы идем. Собственно, мы к этому достаточно часто прибегаем. У нас, что важно сказать, самое активное

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Фотографии, они делятся маршрутами.
3: А, просто отмечают хэштегом или в сообществе?
2: В сообществе. В самом сообществе, да, абсолютно точно.
3: Прекрасно. А в основном вот эти бруталы, дашники или...
2: Нет, есть абсолютно разные клиенты.
3: Дашники.
2: И дашники есть, и серии X есть, наши прекрасные семейные наши клиенты. А, на самом деле, очень многих мы знаем, очень многих мы видим от одного мероприятия к другому мероприятию. Mm-hmm. А, с точки зрения того, что мы для них организовываем, да, у нас есть прекрасный проект «Созвездие путешествий», когда мы собираем либо группу журналистов, либо клиентскую группу, mm-hmm. и ездим и открываем очень интересные для себя регионы. Мы много где были в России. В этом году мы сделали юбилейное 20-е мероприятие. И более того, мы помимо России еще и открыли для себя за рубеж. Мы в этом году были в Казахстане. Мы много раз были в Китае. Летом этого года у нас последнее мероприятие было, которое мы делали, открыли для себя удивительный регион Хакасия. Всем рекомендую туда съездить. Это очень классное место, место силы, необычное, удивительное и великолепнейшая природа. Там есть и горы, там есть и реки, есть и просторы. В общем, сумасшествие абсолютно точно.
3: Красота. Сделал пометочку. Заместитель генерального директора по маркетингу JetTour Юрий Зелепукин. У нас в гостях. Говорим сегодня про китайский автопром в России. Вернемся.
1: Поехавший Михайлов. На радио Максимум. Моторы Поднебесной. Реклама.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Savage Garden, Break Me, Shake Me.
1: Поехавший Михайлов. На радио Максимум. Моторы Поднебесной.
2: Именно о них говорим. Китайский автопром в России. Говорим с Юлией Зелепукиной, заместителем генерального директора по маркетингу JetTour. Юль, привет еще раз.
3: Добрый вечер.
2: Юля, вопрос про стратегию маркетинговую. Она разрабатывается все-таки, поскольку бренд китайский JetTour, все-таки она приходит вам глобально из Китая, или вы разрабатываете ее здесь и утверждаете в Китае, или она приходит глобально из Китая, вы здесь адаптируете?
3: Но поскольку мы глобальный бренд, естественно, есть зонтичная коммуникация, которую мы должны следовать, потому что мы представляем этот бренд на локальном рынке, но без некой кастомизации под рынок, ну, безусловно, невозможно. Вот. И если мы говорим про JetTour, то изначально он продвигался как бренд для путешествий, мы эту стратегию взяли, но адаптировали это под российский рынок с точки зрения тех мест, куда мы ездим, да, и тех активностей, которые мы можем делать для наших клиентов. И на самом деле, вы знаете, вспоминая историю других западных брендов, которые были еще у нас

которые важны для конкретной группы людей, для конкретной аудитории. Да, и когда человек хотел показать свой статус, он выбирал один автомобиль. Когда человеку важно было чувствовать рулежку автомобиля, он выбирал другой бренд, ну, там и так далее по списку. И бренд G-Tour, он как

0: мир нашим клиентам несет.
1: Здорово. То есть китайцы о нас знают, и они о нас думают.
0: Они о нас думают, и мы очень важный рынок для штаб-квартиры.
1: Это очень приятно слушать, потому что я знаю, опять же, у меня инсайдерская инфа про то, что некоторые китайские бренды автомобильные в России не имеют достаточно мощной китайской поддержки, потому что китайцы, и для меня это был шок-контент, когда я услышал об этом, потому что китайцы не считают вот именно представители этого бренда России важным рынком. Я говорю, почему? Мы огромная страна, у нас потенциал огромный. Они говорят, не, в самом Китае по сравнению с Россией это в разы, в нули больше продается и в Штатах. Больше. Поэтому вот именно эти бренды на России просто к России относятся наплевательски. Мне очень отрадно, что именно Jetour прям относится к России как к важному, стратегически важному региону.
0: Это действительно так. Вы знаете, у нас буквально вчера приехал очень большой босс из штаб-квартиры для того, чтобы мы, собственно, рассказали о наших успехах, сложностях и проблемах, с которыми мы сталкиваемся.
1: Остался доволен?
0: Завтра я вам расскажу после того, как у меня случится презентация для него.
1: А, это завтра будет. О, желаю удачи.
0: Спасибо.
1: Юля, а как сегодня организовано послепродажное обслуживание автомобилей в России? Как оценивается оперативность поставок там запчастей, обеспечение дилерских центров необходимыми компонентами?
0: Ну, когда мы говорим про послепродажное обслуживание, здесь в первую очередь нужно смотреть на дилерскую сеть, насколько она широка, да, потому что у нас более 150 дилеров, с которыми мы работаем. И почему это важно? Потому что когда клиент приобретает автомобиль, он на нем ездит достаточно много, он на нем путешествует, и поэтому куда бы он ни решил отправиться, очень важно вовремя оказать поддержку от бренда в случае, если это клиенту необходимо. Дальше, говоря про запчасти, у нас три складских комплекса, достаточно больших. Это Московская область, это Новосибирск и Казань. Что нам это дает? Это достаточно оперативно поставлять запасные части. Если мы говорим про столицы, то это 2 дня. Если мы говорим про удаленные регионы, то это 9 дней. Поэтому мы активно работаем по направлению послепродажного обслуживания. Мы понимаем то, что это важно, потому что у нас задача не просто продать автомобиль, но и в том числе правильно его обслуживать. В том году у нас был открыт тренинг-центр в Москве, через которую проходят абсолютно все сотрудники дилерских центров, где мы как раз рассказываем, как нужно работать с автомобилями, как необходимо их ремонтировать в том числе, да, ну и так далее и тому подобное.
1: А концепции позиционирования автомобильных брендов – это скорее абстрактные или конкретные понятия? И как они могут отражаться на дизайне машин, использованные там, не знаю, технологии, пользовательский опыт, все вот это вот туда?
0: Нет, ну это абсолютно точно конкретика, да, потому что когда у тебя есть бренд, ты понимаешь, чем он живет, и, собственно, ты выстраиваешь стратегию в рамках того зонтичного позиционирования, которое задано штаб-квартире. Когда мы говорим про Jetour, как я уже сказала, да, что это автомобиль для путешествий, и это не просто про какие-то слова, да, это в том числе и про технологии, которые в автомобилях используются, да, потому что у нас есть огромное количество помощников, которые помогают с комфортом передвигаться на разные расстояния. Если мы говорим про удобство в рамках поездки, да, то у нас есть огромное количество мест для хранения, достаточно большое багажное отделение, которое складывается, и, кстати, в качестве очень интересных фич, которые у нас использованы в автомобилях, у нас в багажнике есть розетка на 220 вольт и даже открывашка для напитков. То есть, если вы приехали в какое-то очень красивое место, увидели какой-нибудь прекрасный рассвет или закат, вы можете открыть прекрасную бутылочку с минералкой и насладиться этим прекрасным действием.
1: Мангала там нет?
0: Нет.
1: А внедряются ли в китайские автомобили какие-то новейшие технологии, о которых никто и не мечтал, к примеру, в 2010-х?
0: Ну, безусловно, да, то есть автомобильная индустрия очень активно развивается, технологии движутся вперед, и если мы с вами подумаем и вспомним, что было 15 лет назад в автомобилях, то сейчас все эти технологии, о которых мы даже представить не могли, это абсолютно как бы must, да, это обязательно то, что
1: должно быть. Ассистенты всякие?
0: Это ассистенты, это беспроводное подключение к Android Auto и Apple CarPlay, это огромные экраны, которые раньше были просто, ну, мы не могли представить то, что у тебя будет на торпеде телевизор, да, и то же самое мобильное приложение.

0: приложение, которое позволяет тебе из дома в холодное время года завести автомобиль,
1: нагреть.
0: Прогреть его, угу. чтобы ты сел в теплый автомобиль и отправился в свою поездку.
1: А чтобы он к тебе подъехал?
0: Пока у нас такого. Этого нет, но да, все впереди.
1: Скоро будет.
2: Поехавший Михайлов. На радио Максимум. Моторы Поднебесной.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: 17 по 24 августа в утреннем шоу рубрика «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут о самых интересных местах российской столицы, о том, как они меняются с течением времени и стремятся в будущее, о местах, где можно отдохнуть, прокачать кругозор и проявить свои творческие способности. От музеев и парков до стадионов и киностудий. Подключайся к эфиру и проведи последние летние недели на максимум. 12+.
3: Радио «Максимум» представляет
4: «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов, звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
5: Категория 0+.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
7: Первые ноты.

0: Ван Хален, Панама.
1: Поехавший Михайлов. На радио Максимум. Моторы Поднебесной.
0: Юлия Зелепукина у меня в гостях, заместитель генерального директора по маркетингу JetTour. Говорим о китайском автопроме в России. Юля, привет еще раз.
2: Всем привет.
0: Юля, как обстоят дела с системами активной и пассивной безопасности в китайских машинах сейчас? Насколько они надежны в этом плане вот на данный момент?
2: Да, все автомобили JetTour оснащены пакетами систем активной и пассивной безопасности, современными электронными ассистентами. В общем, их достаточно много. Даже в базовой версии, когда вы приобретаете автомобиль, у нас порядка 15 различных систем, которые могут быть вам полезны. Это и антиблокировочная система, и система стабилизации в повороте, и система предотвращения прокидывания, ну и так далее, и тому подобное. При этом, когда клиент принимает решение приобрести более высокую версию, да, более высокую комплектацию, то там уже есть дополнительный пакет Smart Travel, который добавляет еще порядка 10 различных технологий. То есть это и система мониторинга слепых зон, и система аварийного торможения, и система предупреждения в фронтальных столкновениях, ну и так далее, и тому подобное. И что важно отметить, что надежность наших автомобилей, она была в том числе и подтверждена тестами. Например, в начале этого года мы получили 5 звезд рейтинга безопасности в рамках Asian NCAP. Да, то есть это очень важный для нас показатель, что наши автомобили надежны.
0: А скажи, а какой климат в том регионе Китая, где производятся JetTour?
2: Автомобили производятся в нескольких регионах, и поскольку Китай — это достаточно большая страна, то там точно так же, как в России, знаете.
0: А, вот, к чему веду? Насколько машинки готовы к России, и, может быть, они что-то специальное для нас, для холодов делают?
2: Да, у нас все автомобили адаптированы для использования в Российской Федерации. У нас с вами огромная страна, да, 4 климатических пояса, и поэтому для нас очень важно, чтобы автомобили спокойно заводились в холода, чтобы у нас был увеличенный бачок омывающей жидкости, чтобы у нас был подогрев руля, сидений, форсунок, стекол там и так далее.
0: Переднее стекло.
2: Естественно.
0: Подогревается?
2: Да.
0: Это очень важно.
2: И что еще очень важно, у нас оцинкованные детали кузова, что особенно важно в тех местах, где очень активно используют разные реагенты.
0: А используете ли вы какие-нибудь креативные, нестандартные маркетинговые решения, заточенные именно под нашу публику?
2: Ой, вы знаете, да, моя любимая.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Знаете, да, моя любимая тема, как человека, занимающегося маркетингом. Делаем очень много всего разного интересного. Если говорить про этот год, то буквально несколько недель назад у нас завершился в мире чемпионат мира по футболу. И G-Tour выходил спонсором трансляции, официальным спонсором трансляции этого важного спортивного события на территории России. В прошлом году мы были спонсором матч года 2025 «Все звезды хоккея». В тот период времени Александр Овечкин только-только побил свой мировой рекорд Грецки. Это был его первый приезд в Россию. Соответственно, уровень внимания к нему был очень высок. И мы с нашим брендом интегрировались в это спортивное мероприятие. Мы подарили автомобиль Александру Овечкину. В общем, был прекрасный...
3: Какой?
2: G-Tour T2.
3: Моя любовь.
2: Да, в общем, было очень классное мероприятие, которое получило более 800 миллионов просмотров из разных источников этой активности. В рамках 2025 года, когда мы запускали G-Tour T1, у нас задача была немного омолодить аудиторию, в том числе посмотреть на женщин. Поэтому в рамках этого запуска мы интегрировались в коллаборацию с Мари Краймбрери. Для нас это тоже было очень классное сотрудничество, потому что мы смогли выйти в немножечко новую для нас аудиторию, в новый музыкальный мир. Мы интегрировались в 3 ее больших стадионных концерта, и, собственно, тоже был очень успешный для нас результат. Также много мы делали различных мероприятий с Яндекс.Маркетом к важной дате 11.11, когда вот это тот самый день распродаж, собственно, делали классный проект, широкий отклик, и даже разыгрывали 3 автомобиля Т-серии для клиентов. В общем, мы делаем много всего разного и интересного и на спортивной тематике. Почему спорт? Потому что это очень важно для каждого человека, да, заниматься спортом. И у нас огромное количество людей, которые интересуются абсолютно разными видами спорта. Поэтому мы смотрим и на футбол, мы смотрим и на хоккей. Для нас важно было интегрироваться в музыку, потому что все мы с вами любим музыку. Мы с вами огромное количество часов прослушиваем любимые плейлисты, и для нас это тоже была новая интересная территория. Поэтому главное видеть что-то такое яркое, что будет заметно, где ты не просто войдешь в какое-то стандартное очередное спонсорское участие, да, что позволит твоему бренду представиться максимально ярко, заметно и получить максимальный охват.
3: Круто. А портрет публики, аудитории твоего бренда меняется, ее запросы с течением времени. Можно ли нарисовать условный, не знаю, портрет среднестатистического покупателя, ну, в принципе, китайского автомобиля?
2: Но я уже, наверное, сегодня об этом говорила, потому что, когда мы говорим про покупателя, здесь самое главное то, чем человек живет. Да, вот человек G-Tour, он живет активной очень жизнью. Это человек, который путешествует, человек, который не сидит на месте, который с удовольствием в выходные дни выезжает в соседний город и исследует какие-то новые для себя интересные яркие места. Если мы говорим про то, как меняется наша аудитория, то здесь, наверное, важно поговорить про то, как меняется путь клиента прийти к покупке. Да? То есть, если некоторое время назад люди выбирали там 2-3 месяца автомобиль, да, то сейчас люди выбирают от 3 до полугода автомобиль и используют разные абсолютно источники. То есть, если какое-то время назад люди смотрели только прессу и читали профессиональные обзоры журналистов, то сейчас это сарафанное радио, сейчас это коллеги, это форумы, это инфлюенсеры там, и так далее. Да? То есть бренду необходимо очень много работать с абсолютно разными каналами для того, чтобы достучаться до своего потребителя. Плюс сейчас очень активно развивается онлайн-продажи, в которые мы в том числе входим. Наши автомобили можно купить через приложение Сбера или Т-банка, что еще какое-то время назад просто не представлялось возможным.
3: А российский рынок такси, есть ли там G-Tour?
2: Да, мы ведем диалог с представителями таксомоторной индустрии, и для нас было очень важно, что у нас два автомобиля.

0: или допущенные для работы в такси. Это G-Touring 70+ и Dashing. Для нас это важно, потому что те люди, которые работают в такси, они выбирают автомобили, в которых они уверены. Да, это те автомобили, которые надежны, которые будут долго служить им верой и правдой.
1: Могу сказать, что я много очень китайских автомобилей потестил, и одни из самых любимых моделей — это Dashing. Он очень комфортен, и мне он даже больше понравился, чем близкий к нему Lexus в свое время, который я тестировал тоже. Очень комфортные, очень респектабельные, очень, скажем, по ощущениям внутренним моим, очень дорогой автомобиль, очень мягкий. Я его скорее позиционирую для себя как городской SUV. И вообще самый топчик в моем рейтинге, наверное, самый любимый автомобиль вообще на сегодняшний момент, это T2 G-Tour. Это настолько мощная, настолько проходимая, настолько надежная тачка. При этом внутри это как, ну, просто лакшери, отделка, кожа, все вот эти вот дела. Снаружи брутал, внутри просто люксовый отель. Но очень круто, поэтому удачи вам. Спасибо за то, что пришла.
0: Кость, спасибо огромное. Было здорово.
1: Аналогичные благодарности летят от меня в адрес заместителя генерального директора по маркетингу G-Tour Юлии Зелепукиной. Говорим сегодня, говорили, вернее, про китайский автопром в России. До завтра.
2: Костя, такси пришел!
3: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат». 6+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
11: Распакупер, это супер.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в купе.

0: Кайфуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Неделя Джека Уайта на радио «Максимум». Джек Уайт гораст на выдумки даже в таком деле, как выпуск альбома. В июле 2024 года продавцы музыкальных магазинов в Британии и США подсовывали посетителям загадочные пластинки, полностью белые и в чистых белых конвертах, разве что с одинокой надписью «No Name». Но стоило озадаченному посетителю прийти домой и включить таинственный винил на своем проигрывателе, как из динамиков начинал звучать голос Джека Уайта. Да еще и с новыми песнями. Фанаты тут же принялись оцифровывать удивительную находку и загружать ее в сеть. А журналисты стали наперебой расхваливать безымянный альбом с безымянными песнями. Впрочем, безымянными они оставались недолго. Уже 2 августа Джек Уайт выпустил альбом во второй раз. На сей раз официально. Пластинка сохранила вывеску «No Name», но вот обложку сменила с кристально-белой на густую мешанину из синего и черного. А у песен появились такие названия. Предлагаем вам послушать одну из них. Джек Уайт с треком «That's How I'm Feeling» на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Теперь «Радио Максимум» — это 72-й выпуск шоу «Умеем слушать». За микрофонами Чак и Андрей Забелин. На календаре 19 августа, середина недели, и мы официально объявляем режим тотальной перезагрузки. Если вы устали от бесконечных рабочих будней, бытовухи и душных новостей, выкручивайте громкость на максимум. Сейчас мы будем возвращать вам вкус к жизни.
3: Всем привет, друзья. До конца лета остается всего 12 дней, да. И у всех школьников и студентов страны уже начинает нервно дергаться левый глаз. Да, наверное, не только у них. А еще, кстати, сегодня отмечается Всемирный день фотографии.
2: Боже, хороший праздник. У нас, кстати, с тобой, Андрей, не так много совместных фотографий.
3: Согласен.
2: А ты помнишь, что у нас с тобой есть целая фотосессия для вот этой вот самой программы? Где она?
3: Я боюсь, что когда фотограф увидел эти шедевры, то он уничтожил их самым быстрым и проверенным способом.
2: Думаю, что мы, я имею в виду себя и твой второй подбородок, должны ему за это сказать только спасибо.
3: Так, хватит. Подбородком слова не давали. И вообще, фотография — это же чистая магия. Это способ навсегда остановить момент. Вот музыка, которую мы сегодня притащили в студию, работает точно так же. Каждый трек — это как снимок эпохи. Мгновенная вспышка эмоций, застывшая в звуке. Сегодня у нас в галерее 4 абсолютно свежих и сочных кадра, которые только-только проявились в музыкальных лабораториях.
2: Красиво задвинул. Ну и раз уж сегодня мы оцениваем мир через призму объектива, то и плейлист у нас будет максимально контрастным. От ярких летних вспышек до глубоких мрачных теней. Плюс мы традиционно проявим пленку нашей афиши, чтобы посмотреть, где можно круто поймать фокус на этой неделе, и засветим эту самую пленочку в рубрике «Ностальжия».
3: На часах 23:00. Объективы начищены, затворы взведены. Чак и Забелин за микрофонами. Эту программу «Умеем слушать». Погнали делать красиво.
1: «Умеем слушать» на «Радио Максимум».
2: Ну что, попробуем, так сказать, проявить наш первый музыкальный кадр. Открывает выпуск молодая альт-рок-банда, за развитием которой в интернете следят миллионы глаз и, конечно же, ушей. Встречайте группу NSAID со свежим синглом «На полке магазина».
3: О, Чак, это не просто группа, это натуральный рок-сериал в реальном времени. Музыканты и блогеры, которые показывают вообще все. От написания первых треков до эпичных опозданий вокалистки на репетиции. Самое крутое, что в прошлом году они бросили все в родных набережных Челнах и рванули покорять Москву ради своей мечты. Причем заселились они всей бандой в один дом и даже в один подъезд, чтобы репать круглосуточно.
2: Ну, я сразу хочу выразить свои соболезнования соседям. Но, с другой стороны, лучше уж в московской коммуналке, чем где-то там в набережных Челнах. Тем более, если вдруг ребятам надоест заниматься музыкой, они смогут найти себе здесь нормальную работу.
3: Или свою любовь. Правда, безответную. Вокалистка группы влюбилась в Москве в парня, но тот ее чувства и все попытки понравиться благополучно проигнорировал. Девочка пострадала, поплакала, но зато в итоге родилась песня.
2: Вот видишь, везде есть свои плюсы, как на кладбище.
3: Интересная метафора. И в этом треке она, кстати, тоже есть. Вся история рассказывается от лица куклы, которая пылится на витрине и каждый раз беспомощно смотрит, как покупатели выбирают кого-то другого. По сути, это песня о потребительском отношении в любви, когда тебя постоянно с кем-то сравнивают, оценивают, а потом просто цинично оставляют на полке.
2: Слушай, несмотря на такую грустную историю, музыкально трек получился вообще дико бодрым. Динамичный такой поп-рок с женским вокалом, мощными, перегруженными гитарами и даже модными элементами гиперпопа. Песня просто идеально залетит для утренней пробежки, дальней дороги или для моментов, когда нужно, ну, просто, не знаю, выплеснуть все накопленные эмоции наружу.
3: Короче, залежаться на полке этому треку точно не грозит. Включаем звук погромче, ловим энергетический заряд и оцениваем столичный дебют челнинцев. Группа NSAID на «Радио Максимум».

0: Обычная романтика от группы Insane. На полке магазина бодренькая, красиво. Всем любителям ходить на выставки кошек, я думаю, зашло. Но хватит кататься на каруселях вуман поп-рока. Пора бы и настоящий мрачняк в эфир запустить. Следующая новинка замешана в диком замесе амбиций. Так что искры там летели во все стороны. Теппа и группа Dead Bell с треком «Демоны».
1: История создания этой песни – чистая рок-н-ролльная бытовуха. Парни планировали совместную работу еще до этого сингла, но в процессе записи первого трека настолько жестко разругались, что чуть не поубивали друг друга. Спорили до хрипоты обо всем. От финального сведения до общего концепта. В итоге наговорили друг другу кучу гадостей и разъехались на лютом негативе.
0: Да уж, классические разборки творческих личностей. Почти как мы с тобой каждую неделю, Андрюх. Но мы с тобой всегда миримся, а это что?
1: Эти тоже помирились. Спустя время Теппа увидел подкаст, где ребята очень тепло и по-доброму признали, что, мол, погорячились тогда. Он понял, что тоже перегнул палку, написал парням. Они забыли старые обиды и решили красиво закрыть этот гештальт с помощью тяжелого, но кайфового фита.
0: Молодцы какие. Я когда начал их слушать, они мне сразу напомнили старых еврейских рейверов Infected Mushrooms, но с такой мрачной славянской вайбухой. И все это звучит как битва демонов за человеческий разум и душу.
1: Так и есть. Теппа набросал текст и распределил роли. Dead Bell со своим рычащим гроулом сыграли тех самых демонов, а Теппа — человека, который пытается спастись от голосов в собственной голове.
0: Да уж, от внутренних демонов, к сожалению, не скрыться. Они всегда с тобой. Но это не значит, что нужно опускать руки и сдаваться. Включаем на полную и изгоняем внутренних бесов. Теппа и Dead Bell. Демоны на радио «Максимум».

0: Рэпа и Dead Bell «Демоны». Отличный трек для тех, кто любит потяжелее. Но какими бы мрачными ни были голоса в вашей голове, реальный мир за пределами студии требует внимания. Хватит бороться с внутренними бесами, пора выходить в люди. Но перед этим секундная готовность для всех независимых музыкантов.
1: Да, народ, наша почта umeemslushatsobaka@gmail.com ждет ваши свежие треки круглые сутки без перерывов на обед. Мы отслушиваем абсолютно все, так что не стесняйтесь делиться своим творчеством. Правда, отвечать мы успеваем не всем. Поймите и простите нас.
0: Ну а теперь точно пора планировать ваши будни и выходные. Тем более, что третья неделя августа буквально ломится от крутых выступлений. Рубрика «Афиша».
2: Умеем слушать.
3: Умеем слушать.
2: На радио «Максимум».
0: И начинаем мы с отличного подарка для тех, кто хочет мощно оторваться под открытым небом, но совершенно не желает ради этого уезжать из города. Гранж-рокеры Нел Шерри везут мощнейшее летнее шоу. Парни готовят огромный сет-лист из своих главных боевиков, убойный живой звук и ту самую дикую энергетику, когда вся толпа в едином порыве срывает голос. Так что хватайте друзей и освобождайте вечер. 20 августа. Москва, территория Open Air Club.
1: Следом ловите идеальный план, чтобы ярко проводить уходящее лето и зарядиться эмоциями, которые останутся с вами надолго. Вас ждут несколько часов чистейшего драйва и мощной музыки под открытым небом. Чак, для меня это вообще особенный день, потому что в убойном лайнапе заявлены почти все мои друзья и группы, от которых я сам дичайше кайфую.
0: Класс.
1: 13 карат, Мука, Plain the Angel, Даня Ким и Крими Край. Собираемся всей бандой и мчим на Культ-фест. 22 августа, Москва, площадка Red Summer.
0: Далее приглашаем вас на абсолютно уникальный, поэтичный и ни на что не похожий вечер прямо на воде. Свое большое эксклюзивное шоу готовят главные нуар-рокеры страны группа «Афинаж». Парни везут специальную программу под девизом «Кончается лето, жизнь не кончается». Они обещают сыграть кучу необычных и редких песен, которые почти не исполняют в турах. Но, конечно же, не обойдут вниманием и все главные любимые хиты. Устраиваем атмосферный круиз. 21 августа, Москва, теплоход «Рио-1».
1: Его песни рождаются из личных историй, переживаний и разговоров с самим собой. А в музыке легко узнать собственные мысли о любви, взрослении, ошибках и поиске ответов на вопросы, которые знакомы каждому. Stairwell прямо сейчас пригласит нас всех на свои летние концерты и покажет свой новый материал.
4: Привет, друзья, это Stairwell, и я приглашаю вас на свои летние концерты 22 августа в Москве и 23 августа в Санкт-Петербурге. Эти концерты пойдут под открытым небом, что для нас будет впервые, чего мы очень сильно ждем. Споем старые, давно полюбившиеся треки, исполним новые. Короче, отдохнем на максимум под горящими над нами звездами. А пока что давайте послушаем мой новый трек «Криминал» специально для программы «Умеем слушать» на радио «Максимум».
5: Криминал.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. Умеем слушать. На радио Максимум.
2: Стервелл и его криминал. Погоним, Андрюха. Ну а если ты, наш дорогой слушатель, пропустил предыдущие эфиры или хочешь их переслушать, бегом на maximum.ru. Заглядываем на сайт и просвещаемся. Ну а мы возвращаемся к нашему плейлисту. Это была рубрика «Афиша». Ходите на концерты, друзья.
0: Умеем слушать на радио «Максимум».
2: Следующий трек — чистый, концентрированный нуар и эмоциональный оголенный провод. Влад Айка, который уже, кстати, был у нас, снова филигранно препарирует самые сложные внутренние состояния. Новый сингл «На грани» взят прямиком из его нового альбома «Grey Wave».
3: Новый альбом?
2: Судя по названию трека, «На грани» — это буквально состояние моего терпения, когда ты, Андрей, начинаешь тащить в эфир рефлексию грустных рок-рэперов. Боюсь представить, что там на остальной пластинке. Инструкция по правильному завязыванию шарфа осенью или сборник стихов для депрессивных подростков. Твоя ирония, как всегда, бревном торчит в глазу прогрессивной музыки. На самом деле, альбом получился монументальным, а этот трек — его главное украшение. Влад рассказывает о пограничном состоянии человека, который застрял между попытками все исправить и желанием окончательно все разрушить. В общем, когда ты находишься в режиме «все достало», это идеальнейший саундтрек.
3: Я запомнил его только по одному пункту. Это честность перед слушателем. Тут нет ни капли фальши, только чисто неотфильтрованная рефлексия. Ну и, видимо, мне придется послушать весь альбом, чтобы в этом самому убедиться.
2: Не придется. Этим обычно у нас занимаюсь я. А ты либо говоришь, что это реально круто, либо что мне все-таки иногда надо отоспаться.
3: Отоспимся после программы, а сейчас пришло время слушать.
2: Ладно, давай слушать. Погружаемся в атмосферу и балансируем вместе с автором. Айка, «На грани».
4: Я в плохом настроении почти что всегда.

0: Лайка на грани. Андрюх, я, конечно, все понимаю. Пограничное состояние, нуар, разбитые сердца. Но от этого мне уже самому захотелось вызвать неотложку. Пора вылезать уже как-то из этой эмоциональной ямы, а?
1: Вылезаем, Чак, вылезаем. На очереди финальная, четвертая новинка нашего эфира. И здесь градус меланхолии сменяется на чистое безумие. Встречайте, группа «Диктофон» с треком под лаконичным названием «Гол».
0: Ну какой гол? Кажется, парни вообще в календарь не смотрят. Чемпионат мира по футболу уже давно закончился. Все фанаты разъехались. Пенная выпита, а они только сейчас решили записать стадионный гимн. Это как прийти со свистком и мячом на хоккейную коробку в разгар зимы.
1: Они просто посмотрели на твой вьетнамский загар, который, кстати, каким-то чудом еще держится, и решили, что ты похож на сержанта африканской сборной по бегу.
0: Так.
1: На самом деле это веселый рок-н-ролл, под который хочется не мяч пинать, а просто бегать по комнате, размахивать майкой над головой и врезаться в шкаф.
0: Зная диктофон, они 100 пудов записали этот трек просто ради того, чтобы орать слово «гол» на всю студию. Пугать звукорежиссера.
1: Ага, звучит максимально тупо, бодро и по-пацански. Гитары жужжат, барабаны лупят, полный стадион в башке. Короче, идеальный трек для тех, кто забивает на проблемы так же лихо, как Криштиану Роналду с пенальти.
0: Включаем на полную громкость и радуемся, будто выиграли Лигу Чемпионов. Диктофон с треком «Гол» на радио «Максимум».

0: диктофон заколотили нам в финале гол прямо в уши. Максимально тупой и бодрый угар. У меня ж дыхалка сбилась, будто я сам 90 минут тут по полю бегал.
1: Но судейский свисток уже наготове. Время нашего 72-го выпуска неумолимо тает. Пора доставать из закромов самое святое.
0: Включаем машину времени. Сейчас я покажу тебе, как звучит настоящая молодость. Раз уж мы начали наш сегодняшний выпуск с разговоров о фотографии, то я хотел бы продолжить эту тему и в рубрике «Ностальжи».
1: Я только с радостью. Будешь сейчас свои старые пьяные фотки с лютых вписок показывать?
0: Ну, спаси боже. Хотел рассказать про первый и единственный студийный альбом питерской группы Military Jay, на обложке которого была изображена черно-белая фотография. Там два каких-то молодых парня тупо сидят в какой-то неизвестной мне парадной.
1: Ну, наверное, это участники коллектива.
0: Нет, на участников они не похожи. Тем более, что Илью Кнабенгофа, более известного как Илья Черт, я знаю лично, в лицо. И его на этом фото нет. Хотя некоторая Йоханга на лицах парней с обложки, конечно, присутствует.
1: Я очень боюсь спросить, что такое Йоханга?
0: Йоханга, или по-нашему группа Пилот, это то, во что впоследствии превратилась довольно неплохая гранж-группа Military Jane. Кстати, пели они тогда на английском, что делало их сильно похожими на Pearl Jam и Alice in Chains. Но в итоге группа распалась.
1: А чего распались?
0: Да, черт его знает. Причем в прямом смысле этого слова. Встреч спрошу, а пока давайте послушаем, с чего все начиналось. Группа Military Jane, трек Room Number One с альбома Blackest Paint Colored Brush 1995 года, выпуска в рубрике «Ностальжи».

0: Пластик отечественного гранжа Military Jane в эфире Радио Максимум.
1: Никогда особо не любил группу Пилот, но после этого я подумал, что, возможно, я был неправ, и им стоит все же дать шанс в моем плейлисте.
0: Все в этой жизни заслуживают свой второй шанс, Андрюха, даже ты.
1: Спасибо. Обязательно донесу эту информацию до своих бывших и будущих. А сейчас хочу уткнуться в подушку и спать прямо до следующего выпуска.
0: Окей. Разбужу тебя ровно через неделю, в среду в 23.00, специально для программы «Умеем слушать» на Радио Максимум.
1: Договорились. А с вами были Чак и Андрюха Забелин. Всем пока.
0: Пока.
2: «Умеем слушать» на Радио Максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов.

0: В Государственной Думе региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+. Радио Максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 97.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.